0: О развитии в сфере здравоохранения на Чукотке сообщил начальник департамента Павел Фадеев.
1: Мы сегодня посмотрели оборудование в операционных, оснащение рентген-кабинета. Все оборудование позволило улучшить диагностику, выявлять заболевания на ранней стадии. Мы увеличили количество охвата по диспансеризации. Все это привело к снижению смертности от туберкулеза в 5 раз по сравнению с уровнем 2022 года. Мы имеем сегодня минимальный уровень смертности от туберкулеза. Также практически в 2,8 раза снизился показатель младенческой смертности благодаря национальному проекту «Семья». На протяжении 2 последних лет мы получили 52 единицы оборудования и тоже поставлены в районы. Мы сохранили все родильные отделения и оснастили их. Порядка 20% родов в Чукотском автономном округе проходят в наших районах. Все эти мероприятия, именно улучшение качества медицинской помощи, наряду с мерами социальной поддержки, позволили улучшить демографическую ситуацию в округе. Мы сегодня занимаем первое место в Дальневосточном федеральном округе по суммарному коэффициенту рождаемости и 6 место в Российской Федерации.
0: После этого на совещании рассмотрели, как выполняются важнейшие для региона проекты. Участники встречи обсудили освоение Баймской рудной зоны. После запуска проект даст 5000 новых рабочих мест и поможет вдвое увеличить валовой региональный продукт округа. По программе очистки побережья в 2024 году в бухте Эму убрали 3 затонувших судна, а летом в бухте Гвикинот начнут поднимать еще 5. По итогам поездки предложение направят в правительство России. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели на Валдае встречу. К переговорам присоединился премьер-министр Михаил Мишустин. Лидеры обсудили вопросы экономики, сотрудничества в энергетике и промышленности, а также гуманитарную сферу. Затронули и развитие союзного государства, совместные проекты и региональную безопасность. Владимир Путин назвал поездку Лукашенко очень удачной и содержательной. Вдовы погибших участников СВО получили право поступать в вузы по отдельной квоте. С этого года они могут подавать документы на бюджетные места вне общего конкурса. Университеты выделяют на это не менее 10% мест по каждой специальности. Поступающие сами выбирают сдавать ЕГЭ или внутренние вступительные испытания. Такую же льготу имеют герои России, кавалеры 3 орденов мужества, сами участники СВО и их дети. Приемная кампания в вузах стартовала 20 июня. Заявления на бюджет принимаются до 25 июля. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Всем привет, друзья! Ксения Волкова с вами. 29 июня, сегодня понедельник, на часах уже 12:08. Ну что же, праздничные выходные отгремели, и надеюсь, вы провели их отлично, зарядились энергией, выспались и отдохнули, и готовы покорять рабочие вершины, поэтому мы вместе врываемся с вами в очередную рабочую неделю. Друзья, праздники, тем не менее, не заканчиваются, потому что Международный день рыбака сегодня отмечается, и, кажется, же в субботу мы поздравляли повелителей удочек снастей, и вот снова мы это делаем. Богатого улова и хорошей погоды вам желаем, и начинаем наш музыкальный эфир с этой праздничной ноты. Сохраним отличное настроение на весь день, впереди вас ждут, как обычно, только хиты, разные интересные новости, поделюсь обязательно, ну и программы тоже будут не менее интересными. Ну что ж, начинаем!
1: Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Советская Россия, 1922 год. Граница. Пункт досмотра багажа.
4: О, Федор Михайлович Шаляпин, а?
5: Да, это я, на гастроли.
4: А зачем вам так много вещей, а? Вот, вот смотрите, прибус, так, шуба, так, да. Валенка, да, сковородка, да?
5: Ну да как, куда ж мне без сковородки-то? А если вдруг снег пойдет, то шуба пригодится, да. Да от этих капиталистов-то всего можно ожидать.
4: А так, а может вы хотите это, уехать и не вернуться?
5: Да вы что? Я же другой такой страны не знаю. Где так вольно дышит человек? Да вернусь, я честно слово.
4: Ну ладно, счастливого пути. Странный народ эти вокалисты.
3: Однако, как выяснилось, Федор Иванович Шаляпин не был странным. 29 июня 1922 года он уехал на гастроли за границу и больше в Россию не возвращался.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

вместе с дискотекой «Аварии» и группой «Иван Купала». Хотя, глядя в окно, кажется, что весна к нам вновь пришла и не собирается уходить в ближайшее время. Но давайте перенесемся в Японию. Там тепло, и еще там появился необычный храм для мягких игрушек. Представляете? Можно прийти туда и помолиться вместе со своими плюшками любимыми. А еще туда приносят игрушки, которые потеряли хозяина или пришли в негодность. И мне кажется, это очень мило. Создала храм компания по ремонту именно вот плюшевых игрушек. И это то место, где можно поблагодарить и попрощаться еще со своими любимцами, которые провели с нами все детство. Ну а с теми, кто нам причиняет боль, мы, конечно, прощаемся не так душевно и не так мило. Лайфхак от Марии Краймбрери. Как это сделать можно очень красиво.

0: physical and see if you would touch me.
1: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
2: Во время мелкого ремонта или сборки мебели саморезы и гвозди часто некуда деть. Наденьте на левую руку браслет с магнитом или просто обмотайте запястье магнитной лентой. Это станет удобным временным держателем для металлического крепежа, и вам не придется держать его во рту.
1: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Друзья, это был кавер известнейшего хита группы Nautilus Pompilius «Goodbye America» в исполнении нашего любимого Василия Кивкея. Вот правильно говорят, что все великое рождается случайно. Открытие предмета искусства и музыки, конечно, это тоже касается. И эта песня «Goodbye America» родилась совершенно случайно, просто потому что не хватало еще одной песни для записи альбома под названием «Невидимка» в 1985 году. И Юрий Бутусов накидал текст буквально на коленке. Аранжировка родилась, потому что кнопка на синтезаторе не работала, представляете, и пришлось включить ритм босса-новы. Вот так, по стечению обстоятельств, мы спустя 40 лет все еще наслаждаемся этим хитом и продолжаем путешествие по классным трекам. Следующая песня стала буквально визитной карточкой нашей широкой русской души, хотя была написана всего лишь за 30 минут, тоже совершенно случайно, и обрела вторую волну популярности совсем недавно. Надежда Кадышева и Антон Зацепин в нашем эфире.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня готовим сырные блинчики с зеленью. Если вы любите сыр в любом его виде, тогда обязательно стоит взять на заметку этот рецепт. Блины – отличный вариант для завтрака или перекуса. Что нам понадобится? 150 граммов твердого сыра, 300 миллилитров молока, 2 яйца, 200-250 граммов муки, 2-3 столовых ложки свежего укропа, 1 щепотка соли, столько же разрыхлителя и сахара. Растительное масло 2-3 столовых ложки. Как готовим? В глубокую посуду вбиваем яйца, добавляем соль и сахар. Взбиваем вилкой или венчиком. Молоко нужно немного подогреть, но не доводить до кипения, и влить в яичную смесь. Все тщательно перемешать, чтобы масса получилась однородной. Муку просеять с разрыхлителем и постепенно ввести в тесто. Если будут образовываться комочки, тесто можно оставить на 3-5 минут, а затем снова взбить. Комочки разойдутся, а тесто будет полностью однородным. Количество муки может варьироваться в зависимости от размера яиц и качества муки. Теперь на мелкой или средней терке трем сыр. Зелень моем, немного просушим и измельчаем. Использовать можно не только укроп, как в данном случае, но и любую другую зелень, в том числе и сушеную. Добавляем в тесто зелень и сыр, перемешиваем. Добавляем в тесто немного растительного масла. Оно должно быть жидким и без комочков. Выпекаем блины, как обычно, на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до румяности. Готовые сырные блинчики с зеленью при желании можно смазать небольшим количеством сливочного масла. Подавать к столу лучше горячими. Вот и все. Приятного вам аппетита и до новых встреч в эфире.
0: Сели, поели!

0: «Надо так иди, знать уже пробил час», спел нам только что Григорий Лепс. И действительно, час пробил, уже 12.53 на студийных, и мне пора перемещаться вперед. С вами Ксения Волкова. Друзья, встретимся сразу после выпуска новостей. В следующем часе будет тоже много интересного, в том числе и ваша любимая викторина «Езда по правилам». Так что далеко не уходите, следите за эфиром, буду ждать ваших звонков.
1: Живое радио Чукотки. Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, хпалим тельхит, который пыль, ты гамена намысаусь, а у меня пенелькут. Архангельская ППК, ты ганаркуавши на танкае, квенаре уся тиргата. Мира, ха, кампания, отнарами усертен мыс, инсанка на та, инаре уся тенвета, игиска анкае, квен. Утинан кае, квенаре уся так нанчен мыс, аукана там, мроца, азин, так, ПК, ты. Тыльскина теплоход Таймыра Реквет Архангельская Пахликина Нир Амасанкаук Сейни Исик Пэкэк Пакирас Аскальсмангиткин Нан Масанкаук Нир Исик Ясанкин Реквет Пэк Пахликин Нин Парольскаук Гатчай Исик Предприятие Эко Шипинг Нерерингин это Мейнинин это Амтасенин это Ati ulkinat nirak at watan kana kampanya kin nasekinatin mese pekik pakiras at kaltimong o ksengi isin. Kampanya ta chukot aptor kin kurete usin at ati ulkinat nuir at minkri nanam ngasawar katapan sagas at informagenstwa chukot kam. Мейн писикн к амаватар кака таннынгр гэтгэм келинэт мэнгиткэннэн парастон на цэльсиннэтэм. Иурэм вируннэнэн нухинэтэм. Ат иолкэнатэн нуир атэ рэйрэнгэт вэнгэт анкайэквэм. Эна третьюсэк вэлэткурак рининингэта гнунэк сэйни исэкэм. Аннуир ат ватар какэн к амэйн писикэрэм нунгэвкэнэн мюсирэвкэнэтэн нынгэтэ базакэм. Чукот как мутингивика ветчо гесисин это предприятие ауты наматвас это община ауты нны на тысяч тонн. Репальк отвен сиреника кененан катрон ворен асям вэнк эргавитаган катроусен кино на ятё курешкина пывас вывенам намакам. Ганкасроусен минкри чукот как тек тесенкине мисе на тейкахине трепас атватем. Гиутесин это гетисиусин это мингс это Валерия Скауем, Андрей Тальспуин, кама Александр Имуем, кама Гевинресин это киситкус это Эрам Мюсертен Масакина Анастасия Фокина. Она ангатвасен инкуна гиреутасен кино на ветчау плитко канкаунингтеса крэна. Ета плитко юре пасхатвана генсателсен Владивостоке тэм Санкт-Петербургау тэм. Наран катрунгана тальпангока гивини. Келисит тэмингас отчукотка кенасангаркана тэм. Гайман Индрен Ашмета Атенмус от Ургивингит открыт как Наматвас Атенпувас от Мангиткина Амгродкина Гивисек на Сынгаркана Тамасарас Якина конкурс Анветы Татенмус Атакасе Ургинг Почты России компания Пайнана Мусаорка Термесец на Таменгакасе Ургин Нерес Унамас Варата Танкасы ситко конкурс анвета мыс оте мингис ата касы оргака мюсити нере пирингн ат мангиткин кон асхин кавтауне тэйм. Нере исхин ат нерен куратаунгн ат мюсити нракаук айней исхикам. Эрам управления кен почты России Чукотка кена Александра Семериков. Инанам гасаоркан тэмингис ат гайман эндрен асгатам. Инан том гаус отаменгэ касы оргак. Нканай бэтэ плэткуркан атау нан мэсэгэс атау нэтэйм.

0: Друзья, кто-то на полгода уехал в Америку, и Ума Турман не находит себе места. Но у нас все стабильно. 13:09 на часах, а значит, я уже с вами. Ксения Волкова меня зовут. И сегодня, в этот понедельник, я вам не дам умереть с тоски. Тем более, когда в календаре такой праздник. 29 июня отмечается День объятий. Обнимаю всех и каждого удаленно через радиоволны. Ну а вы, в свою очередь, передавайте объятия дальше. Ну что же, поздоровались, обнялись, и пора продолжать эфир. В этом часе, как всегда, музыка, новости забавные, и поиграем в нашу легендарную езду по правилам. Вспоминайте правила дорожного движения, освежайте, если сомневаетесь, следите за эфиром. После анонса опубликую пост и жду ваших звонков на наш номер 20600. Проведу викторину, как всегда, в ближайшие 40 минут. Ну что ж, наш эфир продолжается, поехали!
1: Радио.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: Медицинская реабилитация для участников специальной военной операции предоставляется во внеочередном порядке. Это включает возможность прохождения реабилитации в стационарных и амбулаторных условиях, а также на дому с использованием телемедицинских технологий. Каждому участнику специальной военной операции разрабатываются индивидуальные программы восстановления, которые могут включать физическую реабилитацию, психологическую поддержку, лечебную физкультуру, массаж и другие процедуры. Важно, что при наличии медицинских показаний реабилитация может длиться 30 суток и более. Для определения показаний к реабилитации лечащий врач организует внеочередную телемедицинскую консультацию с профильными специалистами. Это позволяет быстро и удобно получить необходимую помощь. Ветераны специальной военной операции также имеют возможность пройти курс медицинской реабилитации в специализированных центрах, где предоставляются высокотехнологичные услуги по восстановлению при различных заболеваниях и травмах. Например, в Московской области функционирует многопрофильный реабилитационный центр, где участники получают помощь при поражениях головного и спинного мозга, а также при сердечно-сосудистых заболеваниях. Порядок оказания медицинской помощи инвалидам включает наблюдение за состоянием здоровья, меры по обеспечению доступности медицинской инфраструктуры, возможность записи к врачу, информирование о состоянии здоровья. Инвалиды и участники специальной военной операции имеют право на бесплатную доставку в медицинские организации для проведения профилактических мероприятий. Во время лечения в круглосуточном стационаре инвалиды первой группы могут получать круглосуточный уход от ближайших родственников или законных представителей при условии соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Страховая медицинская организация «Сагазмед» осуществляет информационное сопровождение участников специальной военной операции на всей территории России. Это значит, что при возникновении вопросов или проблем с получением медицинской помощи в любом регионе участники специальной военной операции могут обращаться в свою страховую медицинскую организацию для их решения. За дополнительной информацией можно обратиться к своему социальному координатору или по телефонам 8 420 722 210 51 и 8 422 210 60.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Ну что ж, друзья, наша езда по правилам в понедельник начинается, и сегодня с нами играет Сергей. Сергей, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Как ваше настроение? Как ваш понедельник?
2: Спокойно. Хорошее настроение.
1: Отлично. Значит, он у вас не тяжелый. Ну, это здорово. И следующий вопрос. Как прошли выходные? Были ли вы на празднике?
2: Нет, не был.
1: Испугались погоды?
2: Нет, работал.
1: А, работали. Я тоже, кстати, работала, но вот в окно наблюдала. Тут из студии видно было, как люди веселились. Было здорово, на самом деле. Ну что же, давайте начнем нашу викторину. Вопрос сегодня для вас тяжелый или нет? Ну, на самом деле, ситуация, мне кажется, для нашего города такая обыденная, да?
2: Ну, не знаю даже.
1: Ну, у нас же частенько здесь дорожные работы какие-то проводятся.
2: Ну, будто бы как три полосы.
1: Ну, тем не менее, давайте разбираться, я думаю, что у вас все получится. Ну, вопрос такой. В этой задаче вы догнали попутку на ремонтируемой дороге. Разметки нет, обойти неторопливого водителя справа не получится из-за этих самых работ. Но что насчет обгона? Можно ли выполнить его на этом месте, если не превышать скорость? Как вы считаете, можно, нельзя обогнать?
2: Даже не знаю, но... Пусть будет нельзя.
1: Пусть будет нельзя. Ну, хорошо, давайте разбираться, правы вы или нет. Каким бы медленным ни был автомобиль впереди, обгон в этом месте вам запрещен. Ширина дороги конструктивно позволяет обогнать и двигаться здесь в 4 ряда. Предусмотрены 2 попутных и 2 встречных. Это видно по расположению автомобилей. А вот пункт 9.2 правил дорожного движения, который, собственно, и говорит, что он регулирует ситуацию на дорогах с двусторонним движением, где 4 более полосы, и он запрещает выезд на полосу. Так что вы абсолютно правы. Я вам аплодирую. Вот так вот я вам аплодирую. Да, вы сегодня молодец. Понедельник у вас счастливый и удачный. Ну что же, будут, может быть, какие-то приветы, пожелания хотите передать?
2: Привет, хорошего настроения, хорошей недели.
1: Спасибо огромное вам за такие душевные слова. Ну что ж, друзья, с нами сегодня играл Сергей, и Сергей победил. Смотрите, он сомневался, но он смог, тем не менее, это сделать, да, потому что я уверена абсолютно, что все наши водители нашего города отлично знают правила дорожного движения, и даже если сомневаются, то логика их приводит к правильному ответу. Так что не стесняйтесь, играйте, звоните, 20 литров бензина, как говорится, на дороге не валяется. Ну что же, а наш эфир продолжается. Всем хорошего настроения.
0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: Езда по правилам.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если можешь позволить себе купить Rolex, мне остается тебя только поздравить. Но многие наши соотечественники в попытках сэкономить везут элитные хронометры из путешествий. Наверняка же за границей дешевле. Шансы купить подделку в этом случае, конечно, возрастают. И чтобы не отдать деньги за пустышку, надо бы разобраться в деталях. Главное – это механизм. У оригинальных часов он швейцарский, позолоченный. А в подделке роторы будут серебристые. И еще, если возле роторов видишь два красных круга, это признак того, что перед тобой оригинал. Второй момент – серийный номер на конце браслета. На фальшивке его не будет вовсе, или же цифры будут не четкие, а слегка размытые. А теперь присмотрись к обратной стороне часов. На поддельных надпись набита желтыми буквами, как рисунок. В оригинале она выбита прямо на поверхности, рельефная и бесцветная.
0: Территория мужчин.
1: Если ты заботишься о своем мужском здоровье, купи себе велосипед или велотренажер, как вариант. Они помогут как можно дольше оставаться в строю. Всего 15 минут кручения педалей в день, и тебе не грозят проблемы ни с сердцем, ни с потенцией. Мы привыкли считать, что контакт с велосипедным седлом, напротив, снижает мужскую силу. Но вопреки очевидному, вся нагрузка при езде ложится на тазовые кости. Причем, как говорят медики, независимо от объема ягодиц. В любом случае, седло должно быть жестким, поскольку при езде на мягком сиденье тазовые кости будут в нем утопать, а нам этого не нужно. А в целом, езда на велосипеде улучшает кровообращение в органах таза, что и предотвращает многие типичные мужские заболевания. И еще бонус. Будешь рассекать на велике, сожжешь кучу калорий и укрепишь ноги. Да и для сердца это отличная нагрузка.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: тебя съем.
1: После такой песни Мусь-Пуси никуда не хочется выходить, а свернувшись клубочком, хочется уютно лежать в объятиях любимого человека. Но, к сожалению, за окном жестокая реальность, и нам туда надо. А еще взрослая жизнь – это, конечно же, драматический поворот, и это касается не только рабочих будней и дедлайнов. Любовные треугольники случаются, и о них пишут песни и стихи. И одна из таких песен в нашем эфире – группа «Modern Talking».

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об игнорировании размера выборки, когда мы делаем громкие выводы из трех случаев, как будто это научное исследование. Вы знакомитесь с тремя людьми из одного города, и все оказались резкими в общении. И вы решаете, вот оно, в этом городе все грубые. Хотя три человека – это меньше, чем одна подъездная компания. Но мозг уже сделал обобщение. Или друг дважды ездил в отпуск в Турцию, оба раза был дождь. И теперь он говорит, Турция – это дождливая страна. Хотя климат там солнечный большую часть года. Просто ему не повезло два раза подряд, но два случая для мозга – это уже закономерность. Мозг здесь не глупый, он торопливый. Ему хочется быстро понять мир, чтобы чувствовать контроль. А для этого нужны четкие правила. Там так, это всегда, и они такие. Но чем меньше данных, тем выше роль случайности, а мозг ее не учитывает. Но вот вам совет на день. Когда ловите себя на выводе типа «всегда» или «никогда», то спросите себя, а сколько случаев я на самом деле видел? Если меньше 5, то, скорее всего, это не закономерность, а просто удача, ну или неудача. И тогда можно сохранить мнение, но без категоричности. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто хочет порядка, даже если для этого приходится превратить три точки в целую линию.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Наконец-то рассеялись облака и на нашем небе, и уже они стали больше похожи на лебедей. Солнышко выглянуло и сразу стало теплее. А тем временем не только облака летят, но и время 13.54 вижу я. И этот час подходит к концу. И завершают его Родион Газманов. И потанцуем под Шаде, Свуиндия, Икс Чо и Мотом. Так что не переключайтесь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Нетрезвая попытка уехать на такси закончилась уголовным делом. Прокуратура Чукотки передала в Анадырский городской суд материалы о жителе окружной столицы, которого обвиняют в угоне автомобиля. По данным следствия, в октябре прошлого года 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения увидел во дворе дома в селе Тавайвам припаркованную Toyota Probox службы такси. Он сел в салон как пассажир, но водителя внутри не оказалось. При этом ключи были в замке зажигания. Тогда мужчина пересел за руль и уехал на чужой машине. Далеко проехать не получилось. На соседнюю улицу он въехал в сугроб, бросил автомобиль и скрылся. Позже его нашли. Вину мужчина признал полностью. Теперь дело рассмотрит суд. За угон ему грозит наказание по уголовной статье. В Анадыре появится новый мурал в честь медиков. Победителей творческого конкурса юных художников наградили в окружной столице. Торжество прошло на концерте в честь Дня медицинского работника «Герои в белых халатах». Конкурс детских рисунков «Спасибо медикам» был организован медицинской ассоциацией Чукотки при поддержке администрации окружной больницы и департамента здравоохранения. По итогам голосования медицинского сообщества третье место занял Игорь Шмырин. Второе место присуждено Милене Яшиной, а победителем конкурса стала Екатерина Кизюн. Работы участников лягут в основу большого мурала, который планируют сделать уже в этом году. Рисунок появится на торце дома номер 4 по улице Беринга со стороны лицея. Помочь с проектом взялся предприниматель Владислав Зотиков. Владимир Путин в интервью программе «Вести» прокомментировал итоги саммита на Аляске. По его словам, в Анкоридже не было никаких формальных договоренностей, но со стороны обсуждали возможности завершения конфликта на Украине. Россия согласилась на определенные компромиссы, которые предложили США. Однако дух Анкориджа так и не был закреплен документально.
2: А в Анкоридже действительно не было никаких договоренностей. Но хотел бы начать с другого. О том, что европейские лидеры переубедили президента Соединенных Штатов по поводу событий, происходящих на Украине. Да и более того, ведь этот так называемый дух Анкориджа, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждались, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Никакой другой позиции американской стороны мы не слышали. Но мы ожидаем после завершения всех событий, горячей фазы на иранском треке. Ожидаем приезда представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно, и готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей. Если не договоренностей, то обсуждаемых тем в Анкоридже.
1: Владимир Путин также заявил, что Дональд Трамп – зрелый политик, и переубедить его вряд ли получится. Москва ждет представителей американской администрации для продолжения диалога. Если переговоры дойдут до финальной стадии, их могут провести в Беларуси. Роспотребнадзор подтвердил сальмонеллез у 26 жителей Астраханской области. Все они ели готовую еду из местного магазина. Причиной отравления стали рыбные котлеты, которые приготовили с грубыми нарушениями санитарных норм. Одна из заболевших, 62-летняя женщина, скончалась. Среди пострадавших есть дети, в том числе годовалая девочка. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту гибели пенсионерки. Сейчас врачи оказывают помощь всем пациентам, очаг инфекции локализуют. Магазин закрыли. Его сотрудников проверяют, а в цехе проведут полную дезинфекцию. И в завершении выпуска российские спортсменки Анжела Блатцева и София Аляева выиграли этап Кубка мира в синхронных прыжках на батуте. Соревнования прошли в швейцарской Арозе. Россиянки набрали 52,54 балла. Серебро у японок Хикару Мори и Саки Танака. Бронза у белорусок Виолетты Бордиловской и Яны Лебедевой. Эта победа стала для Блатцевой второй на турнире. Днем ранее она выиграла золото в индивидуальных прыжках. Для наших батутистов это был первый за 4 года старт с флагом и гимном. Главный тренер сборной Алексей Рыжков назвал это событие очень важным и приятным. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: И киты вернулись. Радио Пурга. Радио Пурга.

Привет всем! Время обеденного чила, к сожалению, подходит к неумолимому концу. 14.09 показывают мне часы. Пора встряхнуться, выпить какой-нибудь бодрящий напиток и собираться дальше покорять рабочие Эвересты. И для тех, кто уже на низком старте, расскажу о погоде за окном. Там сейчас комфортный плюс 11. Юго-западный ветер 2 метра в секунду с порывами 5 метров в секунду. Погода в целом неплохая. И вот облака рассеялись, тучи, так сказать. Появилось солнышко. Ну а теперь продолжаем музыкальный эфир. На очереди Юлия Савичева и Airbox будет. А после узнаем удивительные факты из программы «Мир наизнанку». Так что не переключайтесь. С вами Ксения Волкова.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете в поход с обычным рюкзаком. Спускается ночь, и вы расстегиваете его, как куртку, а через минуту у вас над головой уже палатка. Та же ткань, те же стропы, только теперь это дом. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто несут ночлег за спиной в буквальном смысле. Речь о реальных изобретениях, от стартапов Норвегии до энтузиастов Колорадо, где рюкзаки превращаются в палатки за одну минуту. Никаких отдельных мешков, стоек или колышков, все уже есть внутри. Каркас в раме, тент в подкладке, а спальник на дне. В Норвегии один инженер создал модель Nomad Shell. Днем компактный рюкзак на 30 литров, а ночью двухместная палатка с вентиляцией и карманами под звездами. «Я устал выбирать между комфортом и весом. Так я взял и то, и другое», — говорит он. А в Японии туристы используют мини-версию. Рюкзак на 15 литров превращается в одноместный кокон, который можно повесить между деревьями. «Это как спать в коконе бабочки, только с видом на горы», — рассказывает одна путешественница. И да, такие системы гениальны в простоте. Вы вынимаете внутренний мешок, и он становится матрасом. Рама рюкзака раздвигается в дуги, а сам чехол натягивается сверху и готово. Но, конечно, бывают и казусы. Кто-то так устал, что уснул, пока расстегивал молнию. Другой раз дождь начался раньше, чем палатка собралась, и рюкзак спас одежду, став импровизированным навесом. А один парень в Швейцарии признался: «Моя собака спит теперь в моем рюкзаке, даже днем». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы взяли такой рюкзак в поход?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

впечатлений. В общем, эксперты в сети рассказали нам, что, оказывается, цвет постельного белья влияет на нашу личную жизнь. Серые, черные, синие и ярко-красные цвета убивают романтику, провоцируют ссоры и продлевают одиночество. А вот бордовые и нежно-розовые считают идеальными. Они притягивают тепло, заботу и страсть. Уверена, что цвет восприятия все-таки это черта сугубо индивидуальная, да, и многое зависит в целом от темперамента человека и его ментального состояния. Так что тут я бы, конечно, поспорила с этими экспертами, но точно можно сказать одно. Хорошая музыка только на пользу атмосфере не только в спальне, но и нашему с вами настроению. А от этого многое зависит. В нашем эфире трек, который буквально проникает в ДНК. Леонид Агутин и Владимир Пресняков.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, путешественники! Представьте себе невероятное зрелище. Перед вами возвышается идеальный снежный конус, уходящий в облака на высоту почти в 5000 метров. Из его жерла поднимается столб белого дыма, напоминая, что перед вами не просто гора, а живой, дышащий исполин.
0: Отправляемся в путь!
1: Сегодня мы отправляемся на восток Камчатки, чтобы увидеть легендарную Ключевскую сопку. Самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. Его возраст около 7 тысяч лет, и это настоящая гордость и визитная карточка Дальнего Востока.
0: Путешествуем всей гурьбой!
1: Сразу скажу, покорение самой вершины – задача исключительно для взрослых и опытных альпинистов. По сложности и опасности этот подъем сравнивают с восхождением на Эверест. Но вот насладиться фантастическими видами у подножья горы можно и в формате активного семейного отдыха, если вашим детям уже исполнилось 14 лет.
0: Еду, куда хочу.
1: Как же добраться до этого чуда природы? После перелета на Камчатку отправляемся на автостанцию. Оттуда раз в сутки ходит рейсовый автобус до таежных поселков Козыревск или Ключи. А дальше начинается настоящее сафари. Пересаживаемся на джипы повышенной проходимости и едем по лесным дорогам и бродам через реки прямо к границам природного парка Ключевской.
0: Путешествие без преград.
1: Главный совет всем, кто мечтает об этих местах: не пытайтесь организовать поход самостоятельно. Суровая природа полуострова не прощает ошибок. Здесь нет сотовой связи, зато есть лавовые поля, непредсказуемая погода и, конечно, медведи. Обязательно выбирайте официальные туры от проверенных компаний.
0: Открываем новый горизонт.
1: Для тех, кто хочет увидеть вулкан без экстремальных нагрузок, идеальным выбором станут трекинг-туры вокруг соседних вулканов Толбачик. Вы прогуляетесь по таинственному мертвому лесу и сделаете потрясающие фотографии Ключевской сопки на фоне марсианских пейзажей.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: Камчатка – это край, от которого сердце начинает биться чаще. Побывав здесь однажды, вы захотите возвращаться снова и снова, чтобы ощутить первозданную мощь этой планеты. Планируйте свои маршруты. Открывайте новые горизонты нашей невероятной страны.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Только что звучала Айова с песней «Мама» про ту самую безусловную любовь, про связь, которая греет даже на расстоянии. Про чувство колоссального доверия и, конечно же, дружбы, ведь если родители и дети друзья, то это самая большая удача. В трудную минуту мы с вами всегда обязательно обращаемся к своим родителям, а теперь другой оттенок чувства, не про родство, а про осознанный выбор сердца. Группа «Моральный кодекс» и их «Я выбираю тебя», когда ты сам решаешь, с кем идти по жизни, и заявляешь об этом громко и честно.

0: «Не учи ученого».
1: В России создали зубную щетку, которая уничтожает бактерии светом. Команда молодых ученых Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработала инновационную зубную щетку. Она использует фотодинамический эффект для борьбы с бактериями. Главная инновация проекта – отказ от привычных напоминаний о времени чистки зубов в пользу высоких технологий. Команда решила бороться с главной проблемой гигиены. 92% людей чистят зубы менее положенных 2 минут. Зубная щетка не будет говорить «давай чисть еще», такие уже есть. Мы решили прибавить не шума, а света. В щетку встроен светодиод, и за счет света в определенном спектре убиваются бактерии в полости рта и снижается воспаление, объясняет капитан команды разработчиков Ксения Галушкина. Проект, представленный на междисциплинарном кейс-чемпионате бионовации в Архангельске, завоевал 3-е место и интерес крупного индустриального партнера бренда Biomed. Разработчики отмечают, что щетку можно использовать в паре с одной из существующих паст партнера, чей состав усиливает действие света. Это позволило сделать продукт более дешевым и экологичным по сравнению с аналогами, найденными в патентах. Сейчас студенты МИФИ ждут старта сотрудничества с индустриальным партнером, чтобы превратить свой прототип в рыночный продукт.
0: «Не учи ученого».

0: Дон Диабло просит поставить ему самые жаркие хиты, и эту просьбу обязательно выполню, но уже в следующем часе. А он уже, кстати, практически здесь. 14.54 на часах, а вместе с новым часом к нам придут свежие песни и поводы улыбнуться. Ну а этот час завершат Колунов, у которого часы врут, и Люся Чеботина в максимально романтическом настроении. Ну а потом, в начале следующего, не пропустите выпуск свежих новостей в 14.00. Ксения Волкова меня зовут, услышимся сразу после него.
1: И золото добывается веселее. Радио «Бурга».
2: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Анастасия Лаврентьева. Здравствуйте. Семьи героев СВО с Чукотки выступили в Улан-Удэ. В Бурятии завершился дальневосточный этап фестиваля «Женское сердце России». Он впервые прошел на Дальнем Востоке и собрал более 70 матерей и жен участников СВО из 11 регионов округа. Представительницы Чукотки представили на выставке народных промыслов изделия из кожи, меха и кости, эскимосские мечи, украшения, а также национальные угощения – оленину, красную рыбу и икру. На сцене Бурятского театра драмы чукотская делегация исполнила танец «Дружба», подготовленный совместно с ансамблем «Атасикун», песню «Нундли Гран» и прочитала стихотворение о чукотских воинах. Участница Жанна Антонова рассказала, что впервые выступала перед такой большой аудиторией. Она отметила, что фестиваль дал женщинам возможность пообщаться, поддержать друг друга и почувствовать единство. Компания «Чукотапторг» подвела первые итоги Путины. На промысловых участках Умын и Пыльгина и Хатырки добыто более 11 тонн красной рыбы. Сейчас в уловах идет нерка. Горбуши и кита, по расчетам рыбаков, подойдут позже и их начнут ловить в июле. Первую партию отправят в Анадырь морем, и во второй половине июля свежий лосось должен появиться в магазинах. Предприятие работает на реке Хатырки и в Мыны-Пыльгинской озерно-речной системе. Рыбу сразу принимает на береговых базах, где проходит первичная обработка. Всего на Чукотке в этом сезоне рекомендовано добыть более 1000 тонн лососей. Квоты распределены между предприятиями, рыбаками-любителями, коренными жителями и общинами. Часть оставили в резерве. К другим новостям. 11 европейских федераций потребовали вернуть российским и белорусским гимнастам нейтральный статус. Инициатором выступила Германия. Письмо подписали Австрия, Великобритания, Швеция, Норвегия, Дания и еще 5 стран. Авторы хотят созвать внеочередной конгресс и проголосовать за полный запрет флагов, эмблемы, гимнов России и Беларуси на европейских турнирах. Напомню, в мае Европейский гимнастический союз снял все ограничения и разрешил выступать национальной символикой. Однако после того, как румынские организаторы запретили российский флаг на Кубке вызова, сборная России по художественной гимнастике снялась с турнира. Легкомоторный самолет с парашютистами разбился на северо-востоке Франции. На борту было 11 человек. Все они погибли. Экстремалы планировали совершить тандемный прыжок. По данным местных СМИ, самолет упал рядом с супермаркетом, поэтому жертв может быть больше. Еще одна авиакатастрофа произошла в Саудовской Аравии. 14 человек погибли при крушении вертолета нефтяной компании. И в завершении выпуска компания OpenAI предлагает поговорить с комнатным растением. Она опубликовала проект Plant Talk, с помощью которого комнатное растение можно наделить голосом и вести с ним беседу через чат GPT. В минимальной конфигурации нужны лишь компьютер с веб-камерой, микрофоном и динамиками. Камера делает снимок растения и проводит так называемую структурированную проверку его состояния, после чего можно начать разговор в реальном времени. Например, спросить, как у него дела. В ответ растение сверится со своими недавними наблюдениями, оценит текущую обстановку и даст ответ. Такими темпами и наш коллектив скоро узнает мнение Пальмы Григория на нерегулярные поливы. И у меня все на данную минуту. До встречи в эфире.

Друзья, ну вы сейчас на радио «Пурга открыт», Ксения Волкова у микрофона. Я тут подумала, жаль, что мы не можем вот так вот перезагрузить июнь с новыми настройками. Немного прибавить ему градусов тепла, но, к сожалению, он уже почти закончился. 29 число на календаре, сегодня понедельник. Надеюсь, что следующий месяц все-таки будет повеселее, потеплее. А пока за окном все те же плюс 11, ветер 2 метра в секунду, юго-западный с порывами 5 метров в секунду. Ну а в нашем эфире всегда тепло и солнечно, так что прибавляйте звук, впереди вас ждет самая лучшая музыка, интереснейшие программы и, конечно, отличное настроение.

0: Минутка здоровья.
1: Создана точная модель кишечника для изучения болезни Крона и колита. Сделан важный шаг в изучении воспалительных заболеваний кишечника. Создана модель человеческого органа на чипе, которая точно воспроизводит работу кишечника в лабораторных условиях. Эта технология призвана решить давнюю проблему. Модели на животных не отражают иммунные реакции и поведение ткани человека, из-за чего сложно изучать болезнь Крона и язвенный колит. Модель собирают из клеток толстой кишки пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, как из воспаленных, так и из здоровых участков. В микрофлюидной системе имитируют кровоток, движение кишечного сока и перистальтику. Благодаря этому исследователи могут в реальном времени наблюдать за воспалением, повреждением барьера и ремоделированием тканей. Одно из ключевых открытий касается стромбальных фибробластов. Раньше их считали лишь клетками, которые поддерживают структуру ткани, но модель показала их активную роль в развитии заболевания. Также эксперименты выявили, что механическое растяжение ткани, аналогичное перистальтике, еще больше усиливает воспаление и фиброз. Это позволяет предположить, что естественные движения кишечника могут влиять на тяжесть заболевания. Ученые также проверили влияние гормонов беременности на течение воспалительных заболеваний кишечника. При введении гормонов в концентрации, характерной для первого триместра, воспаление и фиброз усиливались в пораженных образцах, но не затрагивали здоровые ткани. Это объясняет, почему у некоторых женщин симптомы воспаления обостряются во время беременности. Наконец, модель помогла изучить связь воспалительных заболеваний кишечника и рака. При воздействии канцерогена в воспаленных тканях фиксировали больше мутаций и хромосомных изменений, чем в здоровых. Это подтверждает, что хроническое воспаление может повышать риск онкологических заболеваний. Исследование открывает новые возможности для изучения воспалительных заболеваний кишечника и тестирования методов лечения.
0: Минутка здоровья.

0: пока Елена Ваенга делилась с нами историей своего смелого шага, я наткнулась на интересные факты о поцелуях. Оказывается, поцелуи очень полезны. Помимо того, что в организме вырабатывается эндорфин, они нормализуют кислотность полости рта. А у пар, которые целуются около 10 раз в день, на языках живут одинаковые бактерии, представляете? А еще Всемирный день поцелуев скоро, совсем скоро будет отмечаться, 6 июля. Так что можно свое здоровье поправить и избавиться от стресса таким вот приятным способом. А прямо сейчас мы поднимаем градус настроения в нашем эфире, летим за моря вместе с Марселем.
1: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки, мы начинаем. Сегодня приготовим куриные котлетки с кабачком. Что нам для них понадобится? 1 килограмм куриного фарша, 1 средний или 2 маленьких кабачка, 1 яйцо, зубчик чеснока, соль, перец и специи по вкусу. Что с этим делать? Кабачок натрем на крупной терке и отожмем лишнюю жидкость. Объединим с фаршем, добавим яйцо, соль, перец и любимые специи для курицы. Если хотите, чтобы ваши котлеты были еще нежнее, добавьте в них 100 граммов творога. Хорошо все вымешиваем до однородности, формируем небольшие котлетки и обжариваем на растительном масле на среднем огне с двух сторон до готовности. Это классический способ приготовления. Я же делаю котлеты немного иначе. Сначала обжариваю на сильном огне до золотистой корочки. Далее выкладываю форму для запекания, наливаю на дно немного воды, накрываю форму фольгой и в разогретой до 200 градусов духовке довожу до готовности в течение получаса. Так котлеты получаются мягче и нежнее. Вот и все! Скорее садитесь за стол, будем пробовать! Гарнир подойдет любой на ваш выбор, и не забудьте добавить овощной салат для идеального обеда или ужина. Приятного вам аппетита, а я вернусь к вам с новыми рецептами.
0: Сели, поели!

Только что звучал певек Анатолия Богуша и Кристины Метель. И действительно, мы с вами на краю земли, где ветер говорит с человеком без лишних слов, а северная тишина остается в сердце навсегда. И кто хоть раз побывал на Чукотке, потом всю жизнь ищет повод сюда вернуться. Но куда бы ни тянуло сердце, в любом путешествии самое главное, чтобы рядом был тот, кто делает даже самый суровый край родным. Дима Билан в нашем эфире о том, как важно быть рядом.

0: Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

Артик и Асти и Никрин спели. Это не конец, это пауза. Ну, несмотря на то, что на часах уже 15:53 и час завершается, в нашем эфире никаких пауз. Он продолжается без остановок, музыка не умолкает. С вами была Ксения Волкова, и для меня пришло время передавать микрофон дальше. Спасибо, что были со мной. Всем хорошего дня и улыбок. Встретимся завтра на волнах радио Пурга. Пока!

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Анастасия Лаврентьева. Здравствуйте. Проекты о традициях Чукотки могут получить федеральный грант. Две окружные идеи участвуют в первом конкурсе президентского фонда культурных инициатив 2027 года. Проект «Этновые сказки» посвящен чукотскому фольклору. Команда планирует поставить театральный спектакль, показать его в 5 малых населенных пунктах, провести фестиваль в Анадыре, издать сборник сказок и снять документальный ролик. Стоимость проекта 18 миллионов рублей. Второй. Арктический резец касается косторезного ремесла. Его цель – поддержать мастеров и заинтересовать молодежь. В программе планируются встречи с наставниками, мастер-классы, лекции, выставка, ярмарка и конкурс резьбы. Также предусмотрена закупка оборудования для районов. Бюджет – порядка 26 миллионов рублей. Заявки проверят эксперты, а итоги конкурса объявят не позднее 12 ноября. В Анадырском лимане и бухте Николая появились дополнительные места для традиционной рыбалки. Их утвердила окружная комиссия по добыче лососей. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, поводом стало обращение жителей угольных копий. Люди попросили расширить список точек, где можно ставить сети без лишних документов. Теперь представители коренных малочисленных народов Чукотки смогут пользоваться этими участками без оформления специальных рыболовных зон и разрешений. Ведомстве отметили, что границы согласованы с ТИНРО. Ученые подтвердили, что новые точки не пересекаются с промышленными районами и причальными сооружениями. Правительство направило из резервного фонда более 385 миллионов рублей Дагестану и Чечне. Эти средства предназначены для единовременных выплат жителям, которые полностью или частично утратили имущество первой необходимости в результате весенних паводков. Напомню, в марте и апреле из-за сильных ливней в Дагестане было потоплено порядка 10 тысяч домов. Погибли 6 человек, пострадали более 6 тысяч. В Чечне повреждены свыше 3 тысяч жилых строений. В обоих регионах действовал режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Владимир Путин провел совещание по ситуации на топливном рынке. Президент признал, что на заправках есть очереди нужных марок бензина, не хватает во многих регионах. Сейчас внутреннее производство покрывает только около 80% спроса. При этом крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы работают на полную мощность, а запасы бензина составляют примерно 1 700 000 тонн, почти на уровне прошлого года. В июле объемы выпуска планируют нарастить. Правительство уже ограничило экспорт бензина и авиакеросина. Сейчас рассматривается полный запрет на вывоз дизеля. Президент поручил принять системные меры для стабилизации рынка и в первую очередь обеспечить аграриев топливом для посевной. И в завершении выпуска. В России активизировались мошенники, которые пытаются выманить деньги у туристов после покупки путевки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров, аферисты звонят путешественникам и требуют срочно доплатить за тур, якобы из-за подорожания отелей или авиабилетов. Чаще всего такие звонки поступают незадолго до вылета. Туристам предлагают перейти по ссылке и внести доплату. В результате можно потерять не только деньги, но и данные банковской карты. Отправляясь в путешествие, будьте внимательны.
0: Радио «Пурга». Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Катя Каменская и «Путешествие и сундуки», и, собственно, наверное, предложение себя на роль гида в этом месте. Ведь знает она немало. Правда, не рассказывает, что конкретно, но в общих чертах описала. Эмоций очень много, мужики там веселые, а курортный парк – замечательное место. Ну и вода, куда уж без нее, все они знают, но она лишний раз напомнила. А напомню я вам о другом, о том, что это «Волны радио Бурги». У нас тут такие музыкальные путешествия, которые даже и не снились некоторым. Не только весь сундуки, но и бывает даже на Луну. В этот понедельник ничего не меняется, и путешествие продолжится. И прямо сейчас просто подойдем к тестостерону, и там уже будет видно. Всем удачи, всем добра.
1: Радио Пурга.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Иногда история спортивных достижений бывает просто удивительной.
5: В беге на короткую дистанцию победил Джерри Эткинс. Джерри, как вам удалось добиться таких впечатляющих успехов?
6: Ну, видите ли, у меня есть телевизор старой марки. И очень часто жена моя, такая, ну, серьезная женщина, она мне говорила:
7: дорогой, реклама, на новости переключи, пожалуйста.
6: Да-да, сейчас, сейчас.
7: Громче сделай, милый.
6: Да, вот так.
7: Яркости добавь, плохо видно, любимый.
6: Ну вот, бегая туда и обратно каждый день, я и обрел блестящую физическую форму.
5: Неудобства любителей голубого экрана продолжались вплоть до 29 июня 1964 года, когда наконец-то был изобретен пульт дистанционного управления телевизором.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: Ляпис Трубецкой прекрасно знает, в каких платьях любовь выходит, и делает это постоянно по-разному, ведь зависит это не только даже, наверное, от времени года, но и от настроения. И в целом это ироничный и в то же время искренний гимн о любви во всех ее проявлениях. Не только той самый человек-человек, но и человек-природа. Наверное, и сейчас мы можем посмотреть на улицу и понять, почему природу любят. Это сделать очень-очень легко. Потому, наверное, давайте пройдемся хотя бы до окна, сделаем небольшую разминку, и все это будет проходить под песню от Юлианы Карауловой. Сразу после небольшой рекламы.
1: Реклама на Радио Бунта. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
2: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Дружба – великое благо, которое наделен человек. А как вы думаете, что с животными? Например, с такими грозными, как львы. Цари зверей – одни из немногих, кто ценит дружбу так же, как и люди. Они не просто живут вместе, они создают настоящие братства и сестринства, которые порой длятся всю жизнь. Их социальная структура построена на взаимной поддержке, а связи внутри прайда играют ключевую роль в выживании и господстве. Молодые самцы, достигая возраста 2-3 лет, вынуждены покидать родной прайд, но делают это не в одиночку. Вместо этого они объединяются в коалиции, то есть небольшие группы из 2-3, ну даже 4 самцов, то есть друзей. Вместе они становятся сильнее, делят добычу, защищают территорию и со временем захватывают новые прайды.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Бенуа, серебро, как всегда, только о любви и о том, как сильно ее нужно беречь. И в этом случае даже сильно жадничать, ведь действительно, очень любимое никому вот не хочется отдавать, вот совсем. Если речь не про тортик, а про людей уж тем более. Так что мы можем понять, мы можем разделить эти чувства, а после поговорить о чем-то еще, ведь у нас сегодня 25 июня, это праздник объятий. Думаю, с этим уже жадничать не стоит. Если уж хочется обниматься, то можно обниматься с кем угодно. Ну, практически. Если это как минимум человек, который вас знает, он тоже не против, тогда все нормально. Мы же вас поздравляем и летим слушать про облака. Там Андрей Губин и хорошее настроение.

Город Анадырь был основан в 1889 году как самый северно-восточный форпост Российской империи под именем Новомариинск. В честь открытия нового поселения в устье реки Анадырь был дан салют из орудий парусно-парового клипера «Разбойник». В Анадыре можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Филатов Карась, и иногда. Ведь иногда что-то да случается. Может быть, обычное, может, необычное. Ну и, конечно, иногда мы вспоминаем о важном. Например, о тех людях, которые очень давно уже ждут нашего звонка, чтобы мы спросили, как у них дела. А может, и не звонка, а обычного сообщения. Которое, кстати, можно передать и через радио Пургу. Ведь есть номер 924-789-2222. И вот из соцсети мы там всякое зачитываем. Так что берите на заметку. Напоминаю, это очень легко и для кого-то максимально приятно. Ну а прямо сейчас полетаем вместе с Тифестом, ведь лететь надо дальше и пробовать на вкус последний дневной час на этот день. Напомню, 29 июня никуда не делось, хотя все может поменяться.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Личности преступников установлены. Хорошо вам знакомы.
2: Бумагу от князя доставили. Хочет от меня чего-то.
3: Без лицензии теперь колдовать нельзя. Чтоб не колдовали, кто попало.
2: А что, если сделать так, чтобы князь в меня влюбился? На ком бы мне опробовать для начала?
3: Мы улетим на крыльях нашей любви!
4: Красивая.
3: Еще бы.
1: К нам герцог из Парижа едет.
3: Бонжур.
1: Стоит задача радушно его встретить и напугать.
5: Будет с кем силушкой помериться.
6: Три богатыря. Ни дня без подвига, три.
7: Для зрителей старше 6 лет.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Анастасия Лаврентьева. Здравствуйте. На Чукотке подвели итоги федерального этапа работы России «Время возможностей». В Анадыре и районах округа 50 работодателей представили более 800 вакансий. Как сообщили в кадровом центре, на площадке пришли 236 соискателей, а 19 человек уже получили приглашение на работу. Больше всего посетителей было в окружной столице. Там же предложили 224 рабочих места. Активно прошла ярмарка и в Билибинском районе. 47 участников и 217 вакансий. В этом году программу дополнили патриотические зоны. Гости плели маскировочные сети, учились управлять беспилотниками и писали письма участникам спецоперации. Также на ярмарке наградили победителей конкурса для ветеранов СВО «Второй старт» Александра Агапова, Дмитрия Карасева и Евгения Менчака и отметили юных участников конкурса рисунков об охране труда. Президент Владимир Путин заявил, что выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки в строгом соответствии с законом. Голосование назначено на 18-20 сентября, после чего будет сформирован 9-й созыв Госдумы. Во многих регионах также пройдут масштабные кампании в законодательные и представительные органы власти, состав которых обновится. Путин назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления страны и ее стабильности. По его словам, власти примут все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, а также для защиты результатов голосования от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Президент отметил, что необходимые поручения уже сформулированы и будут даны. В 12 российских регионах проходит эксперимент по привлечению выпускников 9 классов к трудовой деятельности. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Васильев. По его словам, законодательные изменения позволяют привлечь к работе более 1,5 миллиона школьников. Васильев также отметил закон о специальном образовании в колледжах, который, как он заявил, помогает решать задачу технического лидерства, поставленную президентом России. Ученые из Санкт-Петербурга создали первую в России нейросеть для оценки состояния северных оленей по внешним признакам. Система использует компьютерное зрение, которое анализирует видео и определяет ключевые биометрические параметры животных. Разработка позволит решить проблему нехватки ветспециалистов в Арктике, а также исключит стресс для животных, который возникает при использовании носимых датчиков. Для обучения нейросети использовали 60 фотографий оленей из ямайского стада. Алгоритм способен отслеживать упитанность особи и выявлять патологии по состоянию кожных покровов. Это помогает прогнозировать продуктивность стад и снижать потери поголовья. И в завершении выпуска в нацпарке Берингея встретили нового пернатого обитателя. Как сообщили в заповеднике, сезон начался с редких наблюдений и неожиданных встреч. На территории парка впервые увидели рябинника. По словам ученых, раньше эту птицу на Чукотке не фиксировали. Теперь она стала 187-м видом в списке пернатых заказника. Еще одной необычной находкой стало крупное стадо снежных баранов. В начале апреля там заметили сразу 20 краснокнижных животных. Как отметили в заповеднике, такое большое стадо для этих мест не характерно. Теперь специалистам предстоит понять, была ли это одна большая группа или две, которые случайно сошлись в одной точке. И у меня все на данную минуту. До встречи в эфире.
0: Радио номер один на Чукотке.

0: случайно.
1: Возможно, не случайно, говорит Мот, и случай сможет этому научить. Какой случай? Не сказано, видимо, не случайный. Так что будем ждать, и в случае чего готовы чему-то научиться. Но прямо сейчас пока ждем, есть вариант хорошо провести время под казаков, ведь они снова сделали хит, и это ребята с нашего двора. Старый знакомый, хотя не такой уж и старый, но, тем не менее, второй все еще верно, он знакомый, так что, думаю, не будет никаких проблем, и уж тем более многие скажут «да».

0: «Не учи ученого».
1: В России создали зубную щетку, которая уничтожает бактерии светом. Команда молодых ученых Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработала инновационную зубную щетку. Она использует фотодинамический эффект для борьбы с бактериями. Главная инновация проекта – отказ от привычных напоминаний о времени чистки зубов в пользу высоких технологий. Команда решила бороться с главной проблемой гигиены. 92% людей чистят зубы менее положенных 2 минут. Зубная щетка не будет говорить «давай чисть еще», такие уже есть. Мы решили прибавить не шума, а света. В щетку встроен светодиод, и за счет света в определенном спектре убиваются бактерии в полости рта и снижается воспаление, объясняет капитан команды разработчиков Ксения Галушкина. Проект, представленный на междисциплинарном кейс-чемпионате бионовации в Архангельске, завоевал 3-е место и интерес крупного индустриального партнера бренда Biomed. Разработчики отмечают, что щетку можно использовать в паре с одной из существующих паст партнера, чей состав усиливает действие света. Это позволило сделать продукт более дешевым и экологичным по сравнению с аналогами, найденными в патентах. Сейчас студенты МИФИ ждут старта сотрудничества с индустриальным партнером, чтобы превратить свой прототип в рыночный продукт.
0: Не учи ученого. Живое радио Чукотки.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

на берегу безымянной реки. Наутилиус Помпилиус на волнах радио Пурга. И в этот раз композиция с очень жизнеутверждающим текстом и, наверное, светлой историей, которая очень отличается от того, что они обычно делали. Да, даже аудитория сказала, что в этот раз получился глоток счастья. А мы не против, чем больше счастья, тем лучше. Пускай хоть один глоток, добавим его к тому, что уже накопилось. Ну и посмотрим, где еще можно взять подобное. Чукотский хит от Тритонов, может быть, там? Давайте проверим.

0: Всем привет, Габс у микрофона. Власти Китая признали опасными выдвижные дверные ручки и большие экраны, а также поставили под вопрос безопасность сидений с нулевой гравитацией. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
1: Безопасность.
0: Китайские регуляторы начали стремительно ужесточать контроль за местными производителями электромобилей, пишет CarCoops. Издание отмечает, что власти все чаще обращают внимание на популярные инженерные и конструктивные решения в современном автопроме, которые могут повышать риск ДТП. Речь идет о креслах с сильным углом наклона спинки, которые позволяют пассажирам практически лежать во время поездки. Подобные решения сегодня активно продвигают китайские производители электрокаров. Проблемой безопасности таких сидений озаботилось Министерство промышленности и информационных технологий Китая. В случае ДТП пассажиры, находящиеся в полулежачем положении, рискуют проскользнуть под ремнем безопасности. Также у регулятора возникли вопросы к эффективности подушек безопасности при оснащении подобными сиденьями.
1: Новый взгляд.
0: В начале текущего года в Китае фактически запретили электронные дверные ручки. Произошло это после ряда аварий, вызвавших общественный резонанс. В одном из таких ДТП пассажиры оказались заблокированы внутри горящего электромобиля. В КНР решили, что с 1 января 2027 года все автомобили, реализуемые на ее территории, обязаны оснащаться механическими системами открывания дверей. Китай оказался первой страной, закрепившей подобный запрет на законодательном уровне. Под критику китайских властей попали и рулевые колеса в форме штурвала, которые производители начали устанавливать вместо традиционного круглого руля. Дело в том, что такие штурвалы не могут пройти испытания на ударную прочность. Также отмечается неудобство полурулей в повседневной эксплуатации.
1: Закон ежа.
0: В результате в Китае решили запретить выпуск автомобилей с рулями без верхней части с 1 января следующего года. Ограничительные меры в КНР приняли и в отношении однопедального режима езды, когда торможение происходит за счет системы рекуперации. За последнее десятилетие в Китае сформировался тренд на ультраминималистичные интерьеры в сегменте электромобилей. Производители стали активно отказываться от физических кнопок, переводя максимум функций на центральный дисплей. В этом году Министерство промышленности КНР обязало автопроизводителей вернуть часть ключевых функций на физические кнопки. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и будьте внимательны за рулем.
1: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Григорий Лепс. Самый лучший день и, конечно, наше представление о том, каким он должен быть. Возможно, он придет завтра, возможно, он уже сегодня. Но кто его знает, у каждого по-разному. Надеемся, что он рано или поздно все-таки явит себя и скажет, что он будет не единственным таким вот особенным, очень крутым. Пускай их будет больше, нам же лучше. Ну а лучше будет с музыкой, ведь Виталия Ветлицкая уже здесь.
1: И олени пасутся под музыку.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Когда-то единственной альтернативой туши для ресниц было их окрашивание в салоне. Но пигмент, увы, вымывался за пару недель. Затем нам предложили наращивание искусственных ресничек, и тысячи девушек стали походить на Мальвину из сказки. Кто-то, впрочем, остался верен естественности и честно просил у мастера приклеить ресницы почти натуральной длины, только погуще. Ну а в наши дни активно набирает популярность ламинирование ресниц. И если вы до сих пор не знакомы с этой процедурой, самое время это исправить. Итак, как все происходит? Сначала веко тщательно обезжиривают, затем верхние ресницы накручивают на специальные бигуди, после этого на них наносят состав, который придает волоскам желаемый изгиб. Затем мастер использует второй состав, который понадобится для объема и фиксации, ну и, наконец, финальное покрытие с кератином, который питает ресницы и препятствует вымыванию краски. Отныне вы даже по утрам будете красавицей безо всякой туши, а эффект сохраняется примерно на полтора месяца. Косметологи давно нам объяснили, что правильное очищение – залог красоты кожи лица. И мы привыкли удалять макияж с помощью воды и очищающего геля, или же используем специальное молочко. Но вот про тоник для лица вспоминают не все, а между тем это довольно важный финальный штрих. Даже если какие-то загрязнения еще остались, тоник позволит устранить их начисто, а заодно и успокоит кожу. Кстати, имейте в виду, что вместо тоника можно использовать и минеральную воду. Так вы побалуете кожу микроэлементами и подготовите к последующему уходу. Можно попробовать всем знакомую воду Ессентуки. Результат будет виден сразу. А если ваша кожа после очищения сохнет, удаляйте макияж растительным маслом. Подойдет любое, вплоть до оливкового. После этого останется лишь умыться водой и освежить лицо тем же тоником. Территория женщин.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, палин тельхит, который пыль, тегамена нам не хаус, а умни на пенелькут. Компания Тачукут Аптор Кенгуре Теусина Тетеоскина Теннуир Тем Минкре на нам не хаус, как тапан тенгас от информагентства Чукут Кам. Мега пишет, как ватер, как таннгр, как емкий, нет манит, кинен, пару тонн на цельсин, юре, эмвирун, нухи, нет, отелки, нет, нуир, отререн, нет, венет, анкаек, вем, и на третьюльчик, визит кора, кринини, нет, гнунок, сейни, ищик, чукот, как мутиндивик, ветчу, если нет, предприятие, это Матваль, это община, это не тысяч тонн. В Энгакам районах округа Каниракликин, Мниткин, Милсир, Есет, Кус, это Милсир, это Мсенсасин, это Гатвусин, это Амроут, Вас, это Милсир, Ван, вот Минкре, Нанамгасаурк, это кадровый центр ГП, Гельсин, это Мниткликин, Акликин, Мниткин, Нанбасин, Ураэс, это Мангиткина, Хон Асхинкин, Гасенсен, от Милсерен Вети, Макас от Ельсин, от Венгака, Анка Гатвасен, от Мангиткин, Мангиткина, Нирах, Милсерван Вети, Анка Ама Ярмаркан Вети, Ельхарсин, это Билибинский район, Канкикина, Гельсин, от Нирекликин, Нир Амасин, Гатвасен, от Мангиткин, Мангиткин, Нир Амасин, Милсерван Вети, Ремкас это Етас, от Гекук, Тетесинет, Ама, Етекесинет, Нотаверингат, это сама Гая, Тансинет, Рингем, Ювизу, Теткунет, Ама, Ярмаркан, Вакагинен, Кавиусинет, Эрмельтет, конкурс, Нотаверингет, второй старт, Александр Агапов, Дмитрий Карасев, Ама, Евгений Минчак, Ама, Ганья Казя Кавесина, это конкурс, это Казя Иргакин. Архангельская ППК, это Ганарковавсина, это Анхаек, Венарев Сачирг, это Нир Акампания, это Нарами Усертен Мсанхен, это Венарев Сатен Вета, Айгаска Анхаек, Вен. Мутина Анхаек, Венарев Сетек, Нинчен Мсаухен, это Амгрот, Саазен, это ППК, это Отельки теплоход Таймыр, Реквет, Архангельская, Пакликкин, Нир Амельсенхау, Сейни, Ильсик, Пэкик, Пакирес, Эскас, Мангиткин, Нен Парусхау, Нир Ильсик, Ясенкин, Реквет, Пэк, Пакликкин, Нен Парусхау, Кутяй, Ильсик, предприятие Эко, Шипинг, Неререн, Нет, Мейнин, Нет, Амтешен, Нет, Отельки на Нирак, отвотенкана компания, кинсяки на тен мысем, покирас эскальти, мунгука, сэйнийсин. Нацпарк Беринги, тэнгвитку гэсу усин гасы, рябинника, минкре, нанамгасауркат юс, амюсис от парка, кина, аннин вас ангасы, чукотка, сунс утэм, Инкикина, Мсенхсекин, Ракхсекин, Нир Амельсин, Гальси, это Инк Амавутку, Нель Уркен, это Майны Ктем Гасвазет. Инкана я буду пшет Куркен, Атау, Вальхатвитау Ниты.
0: Радио Пурга.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».
1: Задача государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, Радио «Пурга», хотим в этом помочь.
0: Зеленый свет.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Зеленый свет», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. Наш сегодняшний выпуск целиком и полностью посвящен знаменательному событию – 90-летию со дня образования госавтоинспекции МВД России. Да, буквально через несколько дней, 3 июля, наступит юбилейная дата, ведь именно 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров Советского Союза утвердил положение о государственной автомобильной инспекции главного управления рабочей крестьянской милиции НКВД СССР. Мы поздравляем всех сотрудников ГАИ на Чукотке с этим праздником и давайте перелистаем страницы истории службы.
2: История госавтоинспекции.
1: Выдержка из правил дорожного движения от 1936 года. Все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка. Пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка – извозчику, извозчик – автомашине, а автомашина общего назначения – всем машинам специального назначения и автобусу. Итак, 3 июля 1936 года образовался новый отдел НКВД, который сразу же активно приступает к выполнению поставленных задач, борется с авариями, разрабатывает технические нормы эксплуатации автотранспорта, контролирует подготовку и воспитание шоферов, а также ведет учет аварий, анализ их причин, привлекает нарушителей ДТП к ответственности, руководит выдачей номерных знаков, технических паспортов, розыском автомобилей, скрывшихся с места ДТП. Первых сотрудников ГАИ было всего 57 человек в 7 отделениях. Это была настоящая элита правоохранительных органов. Они облечены широчайшими полномочиями, беспрепятственным доступом на все объекты народного хозяйства, правом требовать необходимые сведения от руководителей всех рангов, а также они принимают деятельное участие в обсуждении технических характеристик новых советских автомобилей. Первыми руководителями отдела ГАИ стали Владимир Яковлевич Рубинштейн, майор госбезопасности Жуков, комиссар милиции третьего ранга Соколов. Началась ежедневная работа по обеспечению безопасности на дорогах. К 1939 году последовательная служба первых госавтоинспекторов постепенно начала приносить положительные результаты. Неуклонно снижалось количество ДТП и число пострадавших в них. Сотрудники первых отделов ГАИ внесли огромный вклад в охрану правопорядка на дорогах в знаменательный и сложный период советской индустриализации. В годы Великой Отечественной войны сотрудники ГАИ участвовали в организации перевозок для нужд фронта, а также занимались переоборудованием гражданских автомобилей для военных нужд и контролем за военным автотранспортом. После войны перед службой встала задача адаптации к росту числа автомобилей и усложнению дорожной сети. В 50-е и 60-е годы прошлого века продолжалось развитие структуры. Появились первые технические средства контроля, светофоры нового поколения, дорожные знаки современного образца, простейшие средства фиксации нарушений. В 1956 году постановлением Совета министров РСФСР номер 382 о мерах борьбы с авариями на автомобильном транспорте и городском электротранспорте госавтоинспекции предоставлено право лишать водителей прав за управление транспортом в нетрезвом виде и запрещать управление транспортными средствами без водительских удостоверений. В 1959 году Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении и к протоколу о дорожных знаках и сигналах. Первая половина 70-х годов прошла под знаком повсеместного усиления мер по обеспечению безопасности дорожного движения. Постановлением Совета министров поручено Советом министров союзных и автономных республик, край и облсполкомам в случае ДТП, повлекших гибель людей, образовывались комиссии для установления причин этих происшествий, а также для принятия соответствующих мер. Возникает Всероссийское добровольное общество автомотолюбителей ВДОАМ, основное назначение которого – профилактика аварийности среди индивидуальных владельцев. Для более безопасной езды последних впервые было принято решение об оснащении ремнями безопасности легковых автомобилей и позднее решение об обязательном порядке применения ремней безопасности на переднем сиденье. Прогрессивное развитие автотранспорта вызвало к жизни и новые риски. Впервые перед госавтоинспекцией встала проблема масштабной профилактики детской смертности и травматизма в Советском Союзе. Совместно с ЦК ВЛКСМ и Минкультуры СССР было принято постановление об организации отрядов юных инспекторов движения. Совместно с ЦК ВЛКСМ, Министерством просвещения СССР, Всесоюзным обществом Красного Креста и Красного Полумесяца ВДОАМ в 1974 году был проведен первый всероссийский слет юных инспекторов движения и всероссийский семинар по работе с отрядами ЮИД на базе пионерского лагеря «Орленок». На территориях многих парков культуры и отдыха были созданы детские автомобильные городки. В составе дорожно-патрульной службы впервые появились вертолетные взводы, состоявшие в основном из небольших маневренных винтокрылых машин К-26. В 80-е годы стабильно растет система пропаганды безопасности дорожного движения среди школьников и детей. Проводятся всесоюзные совещания-семинары по вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Регулярно проходят всесоюзные слеты юных инспекторов движения, всероссийские соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо». В обществе возрастает интерес к работе инспекторов ГАИ. Они становятся примерами поведения для советского человека. Так, всесоюзную известность получил случай 14 сентября 1987 года. Инспектор ДПС из Курганской области Калугин, рискуя жизнью, предотвратил столкновение нарушившего правила неуправляемого КАМАЗа и колонны автобусов со школьниками. Инспектор был награжден орденом Красной Звезды. В 1986 году сотрудники госавтоинспекции самоотверженно работали на ликвидации последствий аварии в Чернобыле. В 1988 году структуры ГАИ обеспечивали передвижение транспорта при ликвидации последствий землетрясения в Армении. В 1988 году возникает необходимость дальнейшего прогрессивного развития системы ГАИ. Совет министров СССР принимает постановление номер 336 о мерах по обеспечению безопасности движения на автомобильном и железнодорожном транспорте, которым предусматривается комплекс мер по разработке, производству и внедрению современных систем, средств регулирования, аппаратуры и приборов по контролю за движением на дорогах, технических средств для экзаменационной работы ГАИ. В 1990 году кризисные социальные явления приводят и к сокращению профилактики ДТП, и к сокращению служб безопасности движения. Осложнение обстановки с безопасностью дорожного движения немедленно вызывает резкий рост аварийности. Происходит и увеличение числа преступлений, направленных против участников дорожного движения. Начинается криминальная война на дорогах, происходит массовая гибель сотрудников автоинспекции при несении службы. Приоритетная функция ГАИ отныне – госконтроль в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также обеспечения общественного порядка, борьба с преступностью. Личный состав ГАИ начинает работу в районах межнациональных конфликтов Нагорного Карабаха, Азербайджана. Инспекторы выполняют профессиональные задачи и задачи по охране правопорядка, также занимаются ликвидацией последствий массовых беспорядков. ГАИ приобретает опыт действий в боевых условиях. 25 октября 1994 года выходит приказ МВД России номер 470 о создании батальона особого назначения при Главном управлении ГАИ России для обеспечения порядка и общественной безопасности в сфере дорожного движения при проведении межрегиональных операций и крупных общественно-политических мероприятий. Батальон участвовал в спецоперации по Северо-Кавказскому региону, личный состав имеет десятки боевых наград. Батальон приобрел высокий авторитет подразделения, представителя федеральной власти. 5 апреля 1993 года начала вещание новая радиостанция «Авторадио», среди учредителей которой находилось и Главное управление ГАИ России. Не без гордости могу сказать, что первые 2 года вещания «Авторадио» с 8 до 14 часов ведущим был я, ваш покорный слуга. В год 60-летия образования Государственной автоинспекции России 400 сотрудников ГАИ по указу президента Российской Федерации получили правительственные награды. 8 июля 1997 года постановлением правительства номер 831 об утверждении правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений установлен современный порядок сдачи практики вождения в 2 этапа – площадка, автодром, город. В 1997 году выявлено и пресечено более 50 миллионов нарушений правил, нормативов и стандартов в сфере дорожного движения. Количество водителей, привлеченных к ответственности по сравнению с началом 90-х годов, увеличилось в 2 раза. Успехом стало неуклонное снижение числа ДТП и смертности в них. В частности, количество погибших детей сократилось на 51%. 1 июня 1998 года вышел приказ МВД России номер 329 о реформировании деятельности Госавтоинспекции МВД России, а 15 июня указом президента номер 711 о дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения ГАИ переименовано в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения ГИБДД МВД Российской Федерации. ГИБДД отныне специальный орган, осуществляющий контрольные, надзорные и разрешительные функции в обеспечении безопасности дорожного движения. Статус этой структуры повышен до уровня министерств и ведомств, что усилило ее влияние и подняло ее престиж. Главная задача ГИБДД – защита законных прав и интересов участников дорожного движения. Значительно усилилось внимание ГИБДД и к пропаганде безопасности дорожного движения, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Активизируется работа отрядов юных инспекторов движения, ЮИД, успешны общественные соревнования «Безопасное колесо». Проведен первый всероссийский конкурс «Лучший государственный инспектор Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации». Также организован всероссийский конкурс телерадиопрограмм по безопасности дорожного движения, который впоследствии становится регулярным. Образована сеть региональных радиостанций, поддерживающих работу ГИБДД. Для решения задач по пропаганде безопасности дорожного движения подключаются ресурсы средств массовой информации. Мы продолжим листать страницы истории ГАИ, а пока перейдем к поздравлениям.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».
1: Сегодня поздравить с юбилеем Госавтоинспекцию решил мой коллега, ведущий утреннего шоу «Отмороженное утро» и викторины «Езда по правилам» Иван Семиклетов. Слушаем поздравления.
3: Сегодня хочется от всей души поздравить всех сотрудников Госавтоинспекции и от себя, как водителя, пожелать, наверное, побольше улыбок. Притом, с обеих сторон. Как со стороны водителей, чтобы они не нарушали, чтобы когда попросили предъявить документы, они с улыбкой все это сделали. И даже если вдруг пришлось бы выписывать какой-то штраф, да, мы знаем, что такое тоже бывает. И нет-нет, водители нарушают, чтобы тоже улыбки были с двух сторон. И сотрудник Госавтоинспекции с улыбкой рассказал, почему так делать не надо. И, соответственно, водитель тоже с улыбкой сказал спасибо, больше нарушать не будем. Ну и, конечно же, здоровья побольше, чтобы настроение было хорошее и улыбок вокруг было больше. С праздником!
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».
1: Уверен, что практически каждый водитель может поделиться интересными историями из своей жизни за рулем и нестандартным встречам с сотрудниками ДПС. Вот одна из таких историй. студенчестве большой и шумной компанией летом поехали на загородный пляж. Место в салоне машины одной из свободное было, но захотелось ехать именно в багажнике. Я решила, что это весело. Места там было много, постелено мягкое одеяло. Примерно на полпути нас остановили полицейские. Проверили документы, убедились, что водитель трезвый, и зачем-то решили заглянуть в багажник. Сначала была немая сцена. С глазами, как у кота из Шрека, я смотрела на них, а они на меня. Один из двух молодых парней в форме наконец выдал: «Девушка, вас похитили? Вам нужна помощь?» Не раздумывая, ответила: «Все хорошо. Пожалуйста, простите, мы больше так не будем». Полицейские посмеялись, сказали, что штраф выписывать не будут, при одном условии, если я пересяду в салон. Пришлось соглашаться, лишних денег у нас не было, и не лишних тоже. Продолжим рассказ о главных событиях в истории существования госавтоинспекции. 2003 год. Гибель людей на российских дорогах выросла до уровня национальной катастрофы. Об этом говорят только те, кто профессионально занимается безопасностью дорожного движения, но их пока не хотят слышать. Либерализация привела к тому, что водители стали игнорировать закон. Люди должны увидеть другой подход. Они должны чувствовать силу закона. Руководство госавтоинспекции настаивает на принятии неотложных мер по преодолению катастрофической ситуации на дорогах. В правительство Российской Федерации представлен первый государственный доклад о состоянии безопасности дорожного движения в Российской Федерации. Руководство ГИБДД начинает многолетнюю широкомасштабную пропагандистскую и просветительскую кампанию в российском обществе и на международной арене. Россия участвует в четвертой неделе безопасности дорожного движения Всемирной организации здравоохранения. 14 апреля 2004 года прошло специальное пленарное заседание 58-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая впервые обратилась к проблеме аварийности на дорогах. Выявлен глобальный кризис в области безопасности дорожного движения. С трибуны ООН выступает начальник Главного управления ГИБДД Виктор Николаевич Кирьянов, обозначая основные приоритеты и задачи международного сообщества и заявляя об усилиях, предпринимаемых Российской Федерацией в этом направлении. Начинается новый этап в национальной политике, цель которой – повышение безопасности на дорогах. Начинается создание комплексной системы воспитания законопослушных граждан в сфере дорожного движения. Возрождена традиция проведения всероссийских слетов юных инспекторов движения во Всероссийском детском центре «Орленок». 15 июня 2004 года в Госдуме состоялись слушания по вопросам развития системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, что положило начало работе по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы ОСАГО. Также приняты рекомендации по разработке национальной концепции безопасности дорожного движения, о создании закона по упрощению порядка урегулирования ДТП, о формировании Института независимой технической экспертизы и многих других нововведений. В апреле 2005 года были внесены изменения в статью 12.24 Кодекса об административных правонарушениях. К уголовной ответственности отныне привлекаются водители, нарушившие правила дорожного движения с причинением вреда другому лицу. В кодексе усилена также ответственность водителя за управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 4 июня 2005 года отмечалось открытие, не имеющей аналогов в мире, федеральной информационной системы ГИБДД, с помощью которой было создано единое информационное пространство госавтоинспекции и МВД на местном, региональном, федеральном и международных уровнях. Самоотверженная работа пропагандистов госавтоинспекции в учебных учреждениях страны начала давать первые результаты. К примеру, число

0: Это участие в нашей ежедневной познавательной викторине «Езда по правилам».
1: Уважаемые сотрудники ГАИ, поздравляю вас с 90-летием вашей службы. Я на радио раздаю сертификаты на бензин участникам наших викторин. И очень радует, что наши слушатели идеально знают правила дорожного движения. Поэтому желаю вам побольше внимательных водителей, таких, которые за 100 метров видят кирпич, за 50 вас на посту, а за 10 метров уже достают права с улыбкой и без паники. С праздником вас!
2: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет». О безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. Зеленый свет.
0: А у меня еще одна забавная история от слушателей про их встречу на дороге с сотрудниками ДПС. У нас среди подружек есть правило: остановил полицейский, всегда улыбайся и будь максимально позитивной. Ну и вот как-то на Пасху я ехала поздно ночью. Ехала, боясь, потому что с собой не было прав. Замоталась в праздничный день, взяла не ту сумку. Бывает. И на одном из участков дороги, где сотрудников почти не бывает, они стоят. И, конечно же, он махнул палочкой. Я открываю окно и сразу, прям с разбегу, с улыбкой, в 32 зуба ему: «Христос воскресе!» Он в ответ: «Воистину! С праздником!» Улыбается и говорит: «Езжайте!» Так что улыбка и позитив творят чудеса. К 2006 году критическая ситуация с аварийностью на дорогах была преодолена, несмотря на беспрецедентные темпы автомобилизации в стране. Численность автопарка выросла на 44,5%. Важным шагом стало внедрение в отечественное законодательство положений, позволивших с 1 июля 2008 года привлекать к ответственности владельцев транспортных средств на основании результатов применения средств фото-видеофиксации правонарушений в области дорожного движения, работающих в автоматическом режиме. Важная составляющая всей работы – информационно-пропагандистское сопровождение деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. С этой целью Госавтоинспекция на федеральном уровне инициировала серию широкомасштабных социальных кампаний под девизами «Зебра», «Засветись, стань заметнее на дороге» и «Пешеход на переход», «Внимание, пешеход», «Шлем всему голова», «Некуда спешить» и «Вежливый водитель, пристегнись» и «Автокресло детям». Они были направлены на повышение безопасности участников дорожного движения. Особое внимание уделяется детской безопасности. Сегодня в стране 15 тысяч школьных автобусов, действует более 250 детских автогородков и 16 тысяч пришкольных автоплощадок. В 2008 году на Дальнем Востоке для детей построен целый автоград-океан с дорожными развязками, мостами, туннелями, эстакадами и автомобилями. Осенью туда, а также во Всероссийский детский центр «Орленок» на Черноморском побережье на профильные смены по безопасности дорожного движения ежегодно прибывают сотни школьников. Россия стала занимать более активную позицию в продвижении глобальных действий по сокращению количества погибших и пострадавших на дорогах в мире. В 2007, 2008, 2010 и 2012 годах в Санкт-Петербурге проводились международные конгрессы «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». Основные их организаторы – Межпарламентская ассамблея СНГ и Госавтоинспекция России. В ноябре 2009 года в Москве состоялось знаковое событие – первая всемирная министерская конференция по безопасности дорожного движения «Время действовать». Ее участники из 150 стран выработали рекомендации, побудившие Генеральную ассамблею ООН в марте 2010 года принять резолюцию, в которой период 2011-2020 годы провозглашается десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения. Согласно этому документу, необходимо в каждой стране принять национальные программы по снижению смертности на дорогах. Реакцией на данное решение ООН стало утверждение правительством Российской Федерации федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет». о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов.

0: Зеленый свет.
1: Настало время послушать еще одно поздравление инспекторов по безопасности дорожного движения Чукотки от одной из ведущих викторины «Езда по правилам» на радио «Пурга» Арины Перепелкиной, которая уже несколько лет почти каждый будний день в эфире разыгрывает по 20 литров бензина.
2: Друзья, сегодня юбилей у Госавтоинспекции России. С 36-го года фраза «Ваши документы» стала классикой русского языка. Я, Арина Перепелкина, как ведущая викторины «Езда по правилам» на радио «Пурга» с нашей чукотской госавтоинспекцией в теме. Мы разыгрываем 20 литров бензина, а заодно учим правилам. Кстати, участвуйте, бензин лишним не бывает, а знание правил дорожного движения тем более. С 90-летием, дорогие инспекторы! Вы те люди, которых не хочется встречать на дороге, но без которых на дороге никак. Здоровья, терпения и только вежливых водителей.
1: Необычная история встречи сотрудников ДПС с автомобилистами есть не только у водителей, но и у самих инспекторов. Говорят, эту байку знают все, от новичка до опытного инспектора. И при случае делятся ею с коллегами и друзьями. Рассказывают, как-то в 90-х остановили парня на стареньком «Жигуленке». Прав нет, документов на машину тоже не хватает, страховку забыл. Вину признает, но просит поторопиться с оформлением. Кивает на заднее сиденье, где лежит похоронный венок. Мать умерла, сами понимаете. Войдите в положение. Говорят, ни одного инспектора в те времена рука не поднялась оформить протокол, учитывая скорбные обстоятельства. Сотрудники ГАИ откладывают бумаги, возвращают ключи. «Поезжай, парнишка, прими соболезнования». Неизвестно, сколько раз срабатывал такой аргумент, но как-то молодого человека остановил инспектор, которому он уже рассказывал свою грустную историю. Водитель сотрудника не вспомнил и начал исполнять роль. В общем, спектакль закончился составлением протокола по полной. А про хитрого паренька с венком узнал весь состав госавтоинспекции. Говорят, больше он не попадался. Постановлением правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года номер 684 утверждена федеральная целевая программа повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах. Цели и задачи новой программы остались прежними – снижение смертности и травматизма в результате аварий на дорогах. Программа также определяет ряд основных мер, которые должны повлиять на снижение аварийности. Еще одна задача программы – координация различных органов власти и служб на всех уровнях. Основная цель программы – снижение количества погибших в ДТП людей по сравнению с уровнем 2012 года. К 2020 году число погибших должно снизиться на 29%. Впервые в федеральной целевой программе отдельно выделена детская дорожная безопасность. Сюда входит строительство автогородков, как городских, так и школьных, стационарных и мобильных. Сюда же входит обеспечение школы, детских садов методическими материалами и учебными пособиями, изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов световозвращающих приспособлений, не менее 15 миллионов штук, а также проведение различных конкурсов, в том числе уже ставшего традиционным «Безопасного колеса». Остается актуальной деятельность отрядов юных инспекторов движения, которые за свою более чем 40-летнюю историю доказали, что эффективнее участвовать в пропаганде правил дорожного движения среди детей и подростков сообща. Сегодня отряды юных инспекторов движения есть в каждом регионе России. Более 300 тысяч школьников по всей стране изучают правила дорожного движения, учатся управлять велосипедом и оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП, участвуют в различных социально значимых акциях и мероприятиях госавтоинспекции. Программа также предусматривает создание информационно-пропагандистских программ на телевидении и радиостанциях. Благодаря этой программе с 2020 года на чукотском радио «Пурга» регулярно выходит в эфир программа «Зеленый свет», «Безопасная дорога» и викторина на знание правил дорожного движения «Езда по правилам». Официальный сайт госавтоинспекции стал удобным и интерактивным. У всех появилась уникальная возможность по номерному знаку своего автомобиля и номеру свидетельства о его регистрации получить информацию обо всех нарушениях, совершенных на данном транспортном средстве на всей территории России, штраф за который не был уплачен. За первые 10 дней работы сервиса возможностью проверить свои штрафы воспользовались более 1 000 000 россиян. Всего за 3 года на официальном сайте госавтоинспекции введен в эксплуатацию ряд интерактивных сервисов, призванных максимально упростить и ускорить получение гражданами необходимой информации по линии госавтоинспекции. Гражданам, привлеченным к административной ответственности за правонарушение в области дорожного движения, с 1 января 2016 года представилась возможность оперативно уплатить административные штрафы в размере половины суммы наложенного взыскания, если уплата производилась в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Возможность оплатить штраф со скидкой повысила количество штрафов, уплачиваемых правонарушителями добровольно, что позволило государственным органам сконцентрировать свои усилия на борьбе с действительно злостными неплательщиками. 8 января 2018 года распоряжением правительства Российской Федерации утверждена стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы. Основными направлениями реализации стратегии являются изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения, повышение защищенности от дорожно-транспортных происшествий и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов, совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения, включая развитие работ по организации дорожного движения, совершенствование организационно-правовых механизмов допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении, совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения, развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Целями стратегии являются повышение безопасности дорожного движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году. Повышение безопасности дорожного движения, направленное на сохранение жизни и здоровья граждан, является одним из приоритетных направлений государственной политики и важным фактором обеспечения устойчивого социально-экономического и демографического развития страны.
0: Зеленый свет.
1: В заключение хочется еще раз от всей души поздравить наших любимых сотрудников госавтоинспекции с замечательным юбилеем, 90-летием вашей важной и нужной службы. Спасибо за вашу ежедневную работу на дорогах, за терпение и выдержку, за готовность прийти на помощь в любой ситуации. Вы делаете наши дороги безопаснее, а поездки спокойнее. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и удачи во всех делах. Пусть на вашем пути будет как можно меньше сложных ситуаций, а каждый день радует хорошими новостями и благодарными участниками дорожного движения. Крепкого тыла дома и поддержки близких. С праздником! Ура!
0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об игнорировании размера выборки, когда мы делаем громкие выводы из трех случаев, как будто это научное исследование. Вы знакомитесь с тремя людьми из одного города, и все оказались резкими в общении. И вы решаете, вот оно, в этом городе все грубые. Хотя три человека – это меньше, чем одна подъездная компания. Но мозг уже сделал обобщение. Или друг дважды ездил в отпуск в Турцию, оба раза был дождь. И теперь он говорит, Турция – это дождливая страна. Хотя климат там солнечный большую часть года. Просто ему не повезло два раза подряд. Но два случая для мозга – это уже закономерность. Мозг здесь не глупый, он торопливый. Ему хочется быстро понять мир, чтобы чувствовать контроль. А для этого нужны четкие правила. Там так, это всегда, и они такие. Но чем меньше данных, тем выше роль случайности, а мозг ее не учитывает. Но вот вам совет на день. Когда ловите себя на выводе типа «всегда» или «никогда», то спросите себя, а сколько случаев я на самом деле видел? Если меньше 5, то, скорее всего, это не закономерность, а просто удача, ну или неудача. И тогда можно сохранить мнение, но без категоричности. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто хочет порядка, даже если для этого приходится превратить три точки в целую линию.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Анастасия Лаврентьева. Добрый вечер. На Чукотке открыли прием заявок на два окружных конкурса в сфере физкультуры. В первой номинации выберут организации, которые лучше других развивают массовые занятия для жителей. Участвовать могут спортивные школы, клубы, федерации, центры ГТО и другие команды, которые работают не меньше года. Заявки ждут с 21 августа по 1 сентября, а итоги подведут до 9 сентября. Второй конкурс – спортивные элиты Чукотки. В нем отметят спортсменов, наставников, инструкторов и специалистов. Глава окружного департамента физкультуры и спорта Алексей Химчук отметил, что такие конкурсы помогают поддержать людей, которые каждый день вовлекают жителей в активную жизнь. Победителей наградят дипломами и денежными призами 30 октября в День тренера. Проекты о традициях Чукотки могут получить федеральный грант. Две окружные идеи участвуют в конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Проект «Этновые сказки» посвящен чукотскому фольклору. Команда планирует поставить театральный спектакль, показать его в 5 малых населенных пунктах, провести фестиваль в Анадыре, издать сборник сказок и снять документальный ролик. Стоимость проекта 18 миллионов рублей. Второй проект «Арктический резец» касается косторезного ремесла. Его цель – поддержать мастеров и заинтересовать молодежь. В программе планируются встречи с наставниками, мастер-классы, лекции, выставка, ярмарка и конкурс резьбы. Также предусмотрена закупка оборудования для районов. Бюджет порядка 26 миллионов рублей. Заявки проверят эксперты, а итоги конкурса объявят не позднее 12 ноября. К другим новостям. С июля в России начинает действовать ряд новых законов, направленных на усиление защиты граждан от финансовых мошенничеств и преступных схем. Банки и микрофинансовые организации получат доступ к данным всех квалифицированных бюро кредитных историй, что позволит оперативно пресекать попытки оформить займы на чужие имена. Также расширяются полномочия родителей в отношении счетов несовершеннолетних. Теперь они смогут контролировать операции по детским вкладам, чтобы уберечь подростков от участия в теневых схемах. Кроме того, с 27 июля существенно вырастут пошлины для иностранцев. За получение гражданства нужно будет заплатить 50 тысяч рублей. За временное проживание 15 тысяч, а вид на жительство обойдется в 30 тысяч рублей. Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что потребности Крыма в топливе будут полностью закрыты. По словам президента, ежемесячная норма для полуострова составляет 70 тысяч тонн. Однако сейчас запасов осталось лишь на несколько дней. Глава государства отметил, что ситуация находится на контроле. Между тем, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе после полной приостановки продаж возобновили отпуск топлива по QR-кодам. Ограничение действует не больше 20 литров на одну машину. И в завершении выпуска интересное исследование. До 12% взрослых россиян страдают патологической зависимостью от азартных игр. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центра борьбы с лудоманией. За помощью к специалистам обращаются лишь 5-10% людей с игровой зависимостью. Наиболее подвержены лудомании мужчины в возрасте от 25 до 44 лет. Это экономически активная и трудоспособная часть населения. В среднем они тратят на азартные игры около 11 тысяч рублей в месяц. Это примерно пятая часть среднего бюджета. Ранее стало известно, что Минздрав намерен включить патологическое влечение к азартным играм в список заболеваний, требующих бесплатной помощи психиатров-наркологов. Предполагается, что это поможет снизить тягу к азартным играм, сформировать здоровые модели поведения и справиться с сопутствующими психоэмоциональными проблемами. И у меня на сегодня все. С вами была Анастасия Лаврентьева. Информационную картину дня завершат Оксана Малютина и Нина Пенелькут. Оставайтесь с нами.

Обман, собственно, нашел своих собратьев по чувствам, а также по отношению ко многим вещам в мире благодаря подобным песням. Ведь это самый русский хит на волнах радио Пурга в новом часе, таком же вечернем и, надеюсь, приятном для каждого. А если неприятный, давайте это исправлять буквально с самого начала, дабы добить уже весь день с хорошим настроем. Ну а что у нас дальше? Только крутое. Владимир Пресняков, «Мир наизнанку», «Икона поп», а после «Since Bye Bye Bye».

0: каждый день. Пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете в поход с обычным рюкзаком. Спускается ночь, и вы расстегиваете его, как куртку, а через минуту у вас над головой уже палатка. Та же ткань, те же стропы, только теперь это дом. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто несут ночлег за спиной в буквальном смысле. Речь о реальных изобретениях, от стартапов Норвегии до энтузиастов Колорадо, где рюкзаки превращаются в палатки за одну минуту. Никаких отдельных мешков, стоек или колышков, все уже есть внутри. Каркас в раме, тент в подкладке, а спальник на дне. В Норвегии один инженер создал модель Nomad Shell. Днем компактный рюкзак на 30 литров, а ночью двухместная палатка с вентиляцией и карманами под звездами. «Я устал выбирать между комфортом и весом. Так я взял и то, и другое», — говорит он. А в Японии туристы используют мини-версию. Рюкзак на 15 литров превращается в одноместный кокон, который можно повесить между деревьями. «Это как спать в коконе бабочки, только с видом на горы», — рассказывает одна путешественница. И да, такие системы гениальны в простоте. Вы вынимаете внутренний мешок, и он становится матрасом. Рама рюкзака раздвигается в дуге, а сам чехол натягивается сверху и готово. Но, конечно, бывают и казусы. Тут-то так устал, что уснул, пока расстегивал молнию. Другой раз дождь начался раньше, чем палатка собралась, и рюкзак спас одежду, став импровизированным навесом. А один парень в Швейцарии признался: «Моя собака спит теперь в моем рюкзаке, даже днем». А это была рубрика «Мир наизнанку», и я, Алексей Тесленко. А вы бы взяли такой рюкзак в поход?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: звонкие ося и полет эмоций. Куда же еще летать, как не в свою черепную коробку за новой порцией чего-либо хорошего, надеюсь. Может быть, за воспоминаниями, за ностальгией или просто за правильным ответом, ведь иногда и он тоже забывается. Ну а прямо сейчас правильного ответа не то чтобы нет, он есть, но у каждого свой. И самое главное, что каким бы он ни был, главное, чтобы было хорошо. И вот немного хорошего, помимо ответов и головы, праздники 25 июня, друзья. Не только день объятий, но и Международный день рыбака. Да, надо рыбаков поздравлять и желать им. Думаю, каждый рыбак и так знает, чего ему нужно. Пускай все получается, все ловится и в хорошем количестве. Ну и быстро, пускай это тоже будет. А у нас очень быстро пришла другая рыбка, это Мари Краймбери. Давай не ждать.
1: Живое радио Чукотки. Радио Бурга.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Черные вещи со временем тускнеют и становятся серыми. Как сохранить глубокий насыщенный цвет? Используем секретный ингредиент, который добавит яркости. Перед стиркой приготовьте специальный усиленный раствор. В небольшой емкости смешайте 2 столовые ложки обычного стирального порошка с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста. Затем добавьте ровно 1 колпачок жидкого синего или фиолетового красителя. Он нейтрализует серость. Хорошо перемешайте смесь, залейте получившийся состав в отсек для порошка и запустите обычную стирку. Ваши черные вещи будут выглядеть так, словно вы купили их вчера.
0: Гениально!

Да, это была группа Бандерас, которые влетели сюда и сделали это очень сильно, с искрящейся энергией, которую, наверное, можно сказать или даже назвать заразительной. Надеюсь, это так, ведь у мудрости в это время суток иногда не хватает доделать что-то важное. Надеюсь, в этот случай, в этот раз все будет по-другому. Ну а также адиос, ведь ребята попрощались красиво по-испански, так что до следующего раза уж точно. Ну а я не говорю адиос, говорю только удачи, услышимся в эфире завтра после обеденное время. И пускай этот день вы добьете так, как хотите, с хорошим настроением и с какой-никакой энергией. Понедельник все-таки не самый тяжелый день, по крайней мере мы к нему готовились, выходные в этом помогли.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Оксана Малютина. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Чукотопторг подвел первые итоги путины. На промысловых участках у Минипыльгина и Хатырки уже добыли 11 тонн красной рыбы. Сейчас идет нерка, а горбушу и киту ждут уже в июле. Первая партия свежего лосося должна поступить в магазины Анадыря во второй половине месяца. Для коренных жителей Чукотки расширили список мест, где можно заниматься традиционным ловом лосося. Об этом попросили жители угольных копий. Новые точки в Анадырском лимане и бухте Николая. Границы согласованы с Тинро. Ученые подтвердили, что новые точки не пересекаются с промышленными районами и причальными сооружениями. Сезон наблюдений в нацпарке Берингея начался с редкой находки. Ученые впервые увидели на Чукотке дрозда рябинника. Теперь в списке пернатых парка 187 видов. Также в заповеднике заметили стадо из 20 снежных баранов. Ученые отметили, что такое большое число краснокнижных животных для этих мест – редкость. На Чукотке появилась вторая 100-бальница по физике за всю историю ЕГЭ. Софья Денисенко из Анадыря готовилась к экзамену 2 года. Теперь она планирует поступать в технический вуз и после учебы вернуться в округ. Семьи участников СВО с Чукотки выступили на фестивале «Женское сердце России» в Улан-Удэ. Делегация округа представила на выставке изделия из кожи, меха и кости, а также национальные угощения. Женщины подготовили концертные номера и вышли на сцену с танцем, песней и стихотворением о чукотских воинах. В Анадыре и районах округа подвели итоги федерального этапа ярмарки трудоустройства. На площадке пришли 236 соискателей. 50 работодателей представили более 800 вакансий, а 19 человек уже получили приглашение на работу. Больше всего рабочих мест предложили в Анадыре и Вилибинском районе. И на этом пока все. Через час в эфире прозвучит выпуск новостей на чукотском языке, а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: здоровья.
1: Создана точная модель кишечника для изучения болезни Крона и колита. Сделан важный шаг в изучении воспалительных заболеваний кишечника. Создана модель человеческого органа на чипе, которая точно воспроизводит работу кишечника в лабораторных условиях. Эта технология призвана решить давнюю проблему. Модели на животных не отражают иммунные реакции и поведение ткани человека, из-за чего сложно изучать болезнь Крона и язвенный колит. Модель собирают из клеток толстой кишки пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, как из воспаленных, так и из здоровых участков. В микрофлюидной системе имитируют кровоток, движение кишечного сока и перистальтику. Благодаря этому исследователи могут в реальном времени наблюдать за воспалением, повреждением барьера и ремоделированием тканей. Одно из ключевых открытий касается стромбальных фибробластов. Раньше их считали лишь клетками, которые поддерживают структуру ткани, но модель показала их активную роль в развитии заболевания. Также эксперименты выявили, что механическое растяжение ткани, аналогичное перистальтике, еще больше усиливает воспаление и фиброз. Это позволяет предположить, что естественные движения кишечника могут влиять на тяжесть заболевания. Ученые также проверили влияние гормонов беременности на течение воспалительных заболеваний кишечника. При введении гормонов в концентрации, характерной для первого триместра, воспаление и фиброз усиливались в пораженных образцах, но не затрагивали здоровые ткани. Это объясняет, почему у некоторых женщин симптомы воспаления обостряются во время беременности. Наконец, модель помогла изучить связь воспалительных заболеваний кишечника и рака. При воздействии канцерогена в воспаленных тканях фиксировали больше мутаций и хромосомных изменений, чем в здоровых. Это подтверждает, что хроническое воспаление может повышать риск онкологических заболеваний. Исследование открывает новые возможности для изучения воспалительных заболеваний кишечника и тестирования методов лечения.
0: Минутка здоровья.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если спросить бодибилдера, что важнее в построении мышц, тренировки или питание, скорее всего, еде он отведет первостепенное значение. Так что лучшее, что можешь сделать для организма, это планировать все перекусы заранее. Если ты на пути к желанному мышечному рельефу, спонтанных приемов пищи в распорядке дня быть не должно. Ты обязан закинуть в себя порцию белка в течение часа после тренировки. Желательно сделать это минут через 20-30 после ее окончания. Можно выпить порцию протеинового коктейля, но неплохо было бы иметь при себе ланч-бокс с достойным содержимым. К примеру, сэндвич с индейкой на хлебе из цельной пшеницы будет в самый раз. Минимум жира, ценный белок и медленные углеводы. Главное, не впадай в другую крайность. Не объедайся после спортзала. Большая ошибка полагать, что после тренировки можно есть что угодно и в любом количестве. Иначе кубиков пресса на животе ты тайкой не увидишь.
0: Территория мужчин.
1: Хорошие противотуманные фары на автомобиле – залог того, что ты будешь уверенно себя чувствовать за рулем даже в темное время суток и в непогоду. Скажем, в дождь, а от фар головного света пользы будет немного. Их световые лучи попросту отражаются от капель, и у водителя перед глазами сплошная белая пелена. И тут на помощь приходит яркий свет противотуманок. Это все равно, что вместо китайского фонарика включить прожектор. Правда, для идеальной картинки фары нужно качественно отрегулировать. От противотуманок требуется широкий плоский луч над дорогой, причем с четкой верхней границей. Освещать толщу тумана по высоте фары не должны. Так будешь лишь слепить встречных водителей. А правильно настроенные противотуманки светят вперед всего метров на 10. А большего и не нужно, потому что ехать на скорости в ненастье – просто безумство.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Сначала будешь сильный, раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка,

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек. Паламтельхит, который понял, что я меня намгласался, он не напинил код. Архангельская попеки у тем, ганарковался на танкаек в нарился тиргата, нираха кампания от нарамил сертым с инсанканата, и нарился тенвета, айгискан каек в, мутинан каек в, нарился така, нанчитм с ауханата, мроца, азин так попеки у тем, от Иоскина теплоход таймыра, реквета архангельская покликина, к нирамсан кауксейни ищика, попеки к покирас эскасмангит кененнен парулкаук нери ишкем ясын кената реквенгт пк пахликеннен парулкаук агчай ишкем предприятията ико шипинка нереренгнете мейнинен этен камтленен этем атеюлкенат нира катватын кана компания кенлекенатен мсбк пкирел алкалти монгока сени илтен компания та Чукотаптор конкурите ухинета тёлкинатен нуирате минкренан мгсаурка тапын сенгсат информагентства Чукотка мейнг пилекен камватер кака таннынгыргыта гемкесинет мингиткен иннен пароль тонна цельхиннете юре эмвируннен нукинете тёлкината нуиратрэрэнгат вэнгэте инатретюлсека вэлиткора крининингат гнунака сэйни ищекам. Чукотка кмутингивик ветчоге сисинета предприятия утен каман матваз эте община утен нэн тысяч тоннат. В энгак нымнак Николая Ренини анныгтыван вышкасавын нымытваз эна тевкесу еткетсилин комиссия таннынгтыргы кена. Мин крен анымгышауркат округа кена сельхозуправления ЭПМ. Нам каупын сугесисин нымытваз авышка кена раркуау игут ентесина мин кытанын нынгыттым. Этевкесу каан аркеутым. Иура авын нымытваз атын канаван вакрен нынгыттырк нынгытым. Ведомство Пайпайнанам гышаурка траси саву гэсисина тин ром. Чукотка каавынам тваз это ветчу гэсисина та 499 тонна цэсинна та мутингивик ванкенаан как нвиринкина та тэннынка предприятият. Авангака келит кузен мангиткин нен паролька у класса калека тюс атиргет физика кена Софьян Денисенкана нанне квахенат бала так неоската нирака воген ассен региона кам нин вас эквабалыс анам неоскат юсен инкунагатин маум гошен нирака гивит ясе утим нракасет комгон кана технический вуза кам юсет плитку кам эквакасет корак нирака Неоскат нрепель кантеннгэн округа утэм. Амыс эты физика гэйлсэнэг нирэклэккэн мэнгэткэна орэвэссатам. Нанник вэкэнат балэт вэнкэна кэлэт куплэт кулэна Алексея Лобанова. Нирэклэккэн мэнгэткэн нирэка балэт нкамам. Нкамэны гэсэм сэлэна Егора Ракатянски нина нирэклэккэн амгроткэна балэт. Нканай пытып плеткуркан, атау, иргаттау нетэй.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправляемся туда, где время течет по-другому, где шелест сосен и шум моря заглушают городскую суету. Наш маршрут – Светлогорск. Самый медленный город и уютный курорт России.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Представьте себе небольшой город на берегу Балтийского моря, который первым в России вступил в международную ассоциацию CITESLOW – «Города доброй жизни». Здесь все создано для того, чтобы вы наконец-то расслабились.
0: Погружаемся в историю.
1: Еще 100 лет назад сюда приезжали отдыхать Томас Манн и прусская знать, а местные до сих пор ласково называют город старым немецким именем Раушен – «Шелест». И правда, шелестит море, шелестят сосны, шелестят страницы истории.
0: Путешествия без преград.
1: Начните день с прогулки по набережной. Спуститесь к морю по милой канатной дороге. Она работает с 1984 года и выглядит так, будто была здесь всегда. Внизу широкая песчаная полоса, деревянные волнорезы и чайки, выпрашивающие угощения.
0: Открываем новый горизонт.
1: Поднимитесь обратно, и вы окажетесь в сказке. Фахверковые домики, черепичные крыши, цветущие балконы. Главная достопримечательность – водонапорная башня с мохнатым фасадом и глазами-окнами. Рядом старинные виллы на улицах Октябрьской и Гагарина. Просто сверните в любой переулок, каждый второй дом достоин открытки. Обязательно загляните в органный зал бывшей немецкой капеллы Девы Марии. Акустика потрясающая.
0: Время семейных эмоций.
1: Семейная прогулка обязательно приведет вас к Тихому озеру. Когда-то на его берегу стояла мельница Тевтонского ордена. Сегодня здесь можно покормить уток, покататься на катамаранах или просто подышать свежим воздухом. Здесь он чище, чем в центре города.
0: Вместе веселее отдыхать.
1: А если вы с детьми, загляните в дом сказочника. Там под открытым небом живут герои Гофмана, Щелкунчик, Крошка Цахи, Скотт Мур. Рядом макет средневекового Кёнигсберга. В масштабе гномьего города. Вход бесплатный в любое время суток.
0: Последний пункт.
1: На память увезите янтарные украшения, марципан по старинным рецептам, копченого угря и крошечные керамические домики. Точная копия светлогорских вилл.
0: Финальный аккорд.
1: Светлогорск – это место, где хочется говорить шепотом, ходить медленно и улыбаться просто так. Идеальный отдых для тех, кто устал от суеты и хочет вернуть себе внутреннее спокойствие. Добраться сюда просто – на самолете. Из Москвы или Санкт-Петербурга до Калининграда. А затем еще час – на автобусе или электричке. И вы в городе, где время течет по-другому.
0: Помните, где бы вы ни были – вместе далеко пойдем.

0: «Не учи ученого».
1: В России создали зубную щетку, которая уничтожает бактерии светом. Команда молодых ученых Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработала инновационную зубную щетку. Она использует фотодинамический эффект для борьбы с бактериями. Главная инновация проекта – отказ от привычных напоминаний о времени чистки зубов в пользу высоких технологий. Команда решила бороться с главной проблемой гигиены. 92% людей чистят зубы менее положенных 2 минут. Зубная щетка не будет говорить «давай чисть еще», такие уже есть. Мы решили прибавить не шума, а света. В щетку встроен светодиод, и за счет света в определенном спектре убиваются бактерии в полости рта и снижается воспаление, объясняет капитан команды разработчиков Ксения Галушкина. Проект, представленный на междисциплинарном кейс-чемпионате бионовации в Архангельске, завоевал 3-е место и интерес крупного индустриального партнера бренда Biomed. Разработчики отмечают, что щетку можно использовать в паре с одной из существующих паст партнера, чей состав усиливает действие света. Это позволило сделать продукт более дешевым и экологичным по сравнению с аналогами, найденными в патентах. Сейчас студенты МИФИ ждут старта сотрудничества с индустриальным партнером, чтобы превратить свой прототип в рыночный продукт.
0: «Не учи ученого».

Живое радио Чукотки. Радио Плуга.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Toyota продолжает искать способы сделать электромобили более эмоциональными, для чего запатентовала систему имитации заглохшего двигателя для электрокаров. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Двигатель прогресса.
1: Будущие электромобили Toyota смогут глохнуть при неправильном переключении передач, пишет издание CarBuzz со ссылкой на соответствующий патент японского производителя. Компания продолжает развивать идею имитации механической коробки передач для электрокаров и, судя по всему, хочет сделать этот опыт максимально реалистичным. Запатентованная система предусматривает виртуальное сцепление и программный модуль, который рассчитывает условные обороты двигателя и выбранную передачу, словно электромобиль оснащен традиционной механической трансмиссией.
0: Невероятно!
1: Если водитель выберет неподходящую передачу, электрокар может заглохнуть. В этом случае электроника прекратит подачу крутящего момента и задействует тормоза, создавая эффект, максимально похожий на остановку двигателя в бензиновом автомобиле. Помимо рычага переключения передач и педали сцепления, система сможет имитировать откат автомобиля на подъеме, характерный для машин с механикой.
0: Технология.
1: Еще одна особенность системы – адаптация под уровень подготовки водителя. Электроника сможет оценивать стиль управления и автоматически активировать систему помощи при старте на подъеме для менее опытных автомобилистов. Для уверенных же водителей ассистент будет вмешиваться реже. Кроме того, патент описывает различные режимы трогания с места. Например, резкое отпускание виртуального сцепления позволит имитировать агрессивный старт, тогда как плавный действия обеспечат более мягкое начало движения. Все это должно решить одну из самых сложных задач для производителя электромобилей – завоевать расположение энтузиастов, которым важно механическое взаимодействие с машиной, отмечает издание. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». «Фаршируй и запекай» – так гласит заголовок книги рецептов для занятых мам. И ведь правда, когда у нас мало времени на приготовление обеда или ужина, на выручку приходят рецепты, где что-то чем-то начиняется и запекается в духовке. Сегодня будем готовить баклажаны с сыром фета. Что нам понадобится? 4 баклажана, 200 граммов моркови, 6 зубчиков чеснока, 2 луковицы, 400 граммов помидоров в собственном соку, 50 граммов оливок без косточек, 5 столовых ложек растительного масла, 400 граммов сыра фета, 100 миллилитров овощного бульона или воды, пучок петрушки или кинзы и соль и перец по вкусу. Приступим к приготовлению. Духовку разогреем до 200 градусов. Баклажаны режем пополам вдоль, мякоть надрезаем по диагонали в обе стороны, как бы делая ромбовидную сетку. Заворачиваем в фольгу и выпекаем около часа. Морковь нарезаем кубиком, чеснок мелко рубим. Лук шинкуем, оливки режем колечками. Разогреем сковороду с 2 столовыми ложками растительного масла и обжарим овощи в течение 5 минут. Добавляем помидоры и тушим еще 5 минут. Петрушку измельчаем, смешиваем с половиной сыра и добавляем к овощам. Баклажаны остужаем, вынимаем мякоть, нарезаем ее и тоже добавляем к овощам. Солим и перчим по вкусу. Половинки баклажанов заполняем получившейся смесью, посыпаем оставшимся сыром, сбрызгиваем маслом, выкладываем на противень, наливаем на дно бульон или воду и запекаем еще полчаса. Да, блюдо время затратное, но оно вознаградит вас за старание своим потрясающим вкусом. Приятного аппетита вам и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: остановился как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио «Пурга».

0: 4, 6 и 12. Это делает ее идеальной для расчетов и разбиений на различные равные части. Торговцам в древности было куда проще мыслить такими долями, ну, например, половина дюжины, треть дюжины, четверть, а также 5 дюжин и даже дюжина дюжин. В повседневной жизни такие термины упрощали торговлю. Яйца, свечи или хлеб часто продавали именно по дюжине.
1: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Красніна – брусничная кладовая Чукотки. В окрестностях села за день самые удачливые могут собрать до 20 литров ягоды. Заниматься сбором брусники и голубики веселее под звуки радио «Пурга», которая вещает в Красніна на частоте 101,6 FM.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Для того, чтобы сделать маникюр, сейчас даже не обязательно отправляться в салон красоты. Привести руки в порядок можно практически в каждом торговом центре и за очень скромную сумму. Но не каждый из нас доверится специалисту, который после окончания экспресс-курсов и сам работает без году неделю. Ногти испортить очень легко, а вот восстанавливать потом придется довольно долго. Начнем с того, что обрезной маникюр в наши дни считается архаизмом. Это прямой путь к искривлению ногтевой пластины и заусеницам. Так что если вы делаете маникюр дома и у вас нет специального аппарата, просто отодвиньте кутикулу апельсиновой палочкой, а сверху нанесите масло. Еще один момент. Не стоит торопиться, подпиливая ногти. Движения должны быть только в одну сторону, а иначе кончик ногтя начнет расслаиваться. Ну и, наконец, не нужно трясти пузырек с лаком, прежде чем приступать к покрытию ногтя. Многие уверены, что так он будет лучше ложиться. На деле же все наоборот. Внутри флакона появляются пузырьки воздуха, которые при нанесении проявится бугорками. Так что просто покатайте пузырек с лаком между ладонями, и этого достаточно. Специалисты Евростата выявили главного убийцу времени. Это шопинг. Само собой, эта статистика касается в первую очередь нас, женщин. Ведь почти 70% представительниц прекрасной половины в Европе признались в страсти к покупкам. Ну а 7% женщин и вовсе испытывают прям-таки нездоровые пристрастия к шопингу. Эксперты, кстати, делят всех зависимых от покупок на две группы. Первые товарищи испытывают на шопинге удовольствие, сравнимое с сексом или поеданием шоколада. А вторые мучаются нервозностью до тех пор, пока не опустят что-то в свою корзинку в супермаркете. Вот такие новости. Но иногда побаловать себя какой-то не слишком важной покупкой точно не возбраняется, особенно в череде непростых будней. Так что не корите себя за приобретение 16-й помады персикового оттенка, если вас это по-настоящему радует и даже успокаивает.
0: Территория женщин.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

заснеженной снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

0: А знаете ли вы?
1: Оказывается, есть руками – это не только некультурно в некоторых странах, но и полезно для гастрономического удовольствия. Наши пальцы – чувствительные приборы. Когда мы берем пищу руками, мозг получает гораздо больше информации, чем при использовании вилки или ложки. Мы точнее ощущаем температуру еды, чувствуем, достаточно ли она остыла или еще обжигающе горячая. Кончиками пальцев оцениваем текстуру, нежность стейка, хруст овощей или липкость соуса. Даже аромат кажется ярче, когда мы подносим еду ко рту рукой. Этот тактильный контакт создает более полную, насыщенную картину вкуса, делая сам процесс еды более осознанным и приятным. Попробуйте съесть ягоду или кусочек пиццы руками и вилкой. Разница ощутима.
0: Теперь буду знать.

бросить курить. Это просто. Нужно только захотеть. Радио Пурга за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Собираясь в деловую поездку, не забудьте об официальной одежде, если планируются встречи или мероприятия. Решите, как вам удобнее – лететь сразу в костюме, ввести его в специальном чехле в салоне или погладить его по приезду. Уточните правила авиакомпании о провозе вещей в чехлах. Заранее спланированный образ избавит от лишнего стресса.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

океан. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Те, кто хочет сэкономить на покупке автомобиля, выбирают его на вторичном рынке. Но вот содержать машину порой приходится в ущерб семейному бюджету. Если много колесишь по городу, одно только топливо выливается в отдельную статью расходов. Как известно, самые прожорливые авто – те, в которых есть какие-то неполадки. Так что, по идее, если поддерживать железного коня в хорошем состоянии и не забывать о профилактических процедурах, не потратишь лишнего. Второй момент. Приучи себя закрывать при быстрой езде все окна в салоне. Щели создают дополнительное сопротивление при движении, и топливо уходит больше. Да и злоупотреблять климат-контролем нет смысла. Опять же, лишний расход бензина. Охладил салон, устрой кондиционеру передышку. Ну и, наконец, разбери на досуге завалы в багажнике. Если до сих пор катаешь в нем пару сезонных колес и кучу ненужных канистр, то это дополнительная трата топлива. Так что весь лишний груз долой.
0: Территория мужчин.
1: Взрывные тренировки в качалке, как известно, не приведут к росту мышц, если не заложишь для них основы в виде правильного питания. Правильное, кстати, вовсе не означает обильное, как многие считают. Дескать, увеличь общее число калорий, масса попрет, как на дрожжах. Есть что попало, это путь в никуда. Диетологам отлично известно, какие продукты приведут к успеху, так что грех их игнорировать. Обязательно введи в рацион лосось, даже если не слишком любишь рыбу. В этом продукте содержится жир кислоты омега-3 и огромное количество белка, строительного материала для мышц. Второй важный продукт – творог. В 150 граммах творога содержится примерно 22 грамма белка, и они тебе определенно нужны. И еще чаще вари гречневую кашу. Эта крупа богата медленными углеводами и белками. Если верить таблицам диетологов, в 100 граммах сухой гречки содержится 12 граммов протеина. Так что полюби эту кашу всей душой.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации, продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радио Пурга.
1: Радио Пурга.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Это Красноярск.
1: Стартуем!
0: Самый большой город Восточной Сибири и настоящий экономический и культурный центр региона. Интересный факт. В 2012 году Красноярск стал самым восточным городом-миллионником России. А его изображение красовалось на банкноте в 10 рублей. Вы наверняка видели на купюре часовню Параскевы-Пятницы и знаменитый коммунальный мост.
1: Погружаемся в историю.
0: Город был основан казаками в 1628 году, а его название «Красный Яр» говорит само за себя – это красивый берег. Сегодня это динамично развивающийся центр с мощной инфраструктурой, соединяющий Европу и Азию.
1: Путешествия без преград.
0: Давайте прогуляемся по главным достопримечательностям города. Начнем с сердца – Покровской горы. Здесь стоит символ города – часовня Параскевы-Пятницы. Раньше на этом месте было языческое капище, а сейчас с площадки открывается потрясающий вид на Енисей. Кстати, ровно в 12 часов дня с горы запускают салют из пушки.
1: Следующая точка назначения.
0: Спустившись вниз, прогуляйтесь по Покровскому парку. Здесь уютные дорожки и красивая подсветка. А также посетите музей-мемориал Победы – масштабный комплекс, посвященный подвигу жителей края.
1: Открываем новый горизонт.
0: Если хотите полюбоваться панорамными видами, отправляйтесь на Николаевскую сопку. Это современная смотровая площадка, похожая на летающую тарелку, с парящими мостиками. А если вы с детьми или любите активный отдых, идеальное место для вас – остров Татышев. Это огромный городской парк с пляжем, велодорожками, зонами для йоги и огромной новогодней елью. Зимой, конечно.
1: Следующая локация.
0: А еще в Красноярске есть свой Биг Бен на Театральной площади. Уникальный исторический квартал, где деревянные усадьбы восстановлены по старинным чертежам, и музей-пароход «Святитель Николай», на котором плавал будущий император Николай II.
1: Посмотрим, куда заведет.
0: Климат здесь резко континентальный. Зимы морозные, а лето жарко. Но местные жители говорят, что в Красноярске даже в мороз светит солнце. И это правда.
1: Начинаем исследовать.
0: Совет туристам – обязательно попробуйте местные деликатесы. Варенье из сосновых шишек, черемшу, избитень. А из сувениров привезите филигранные елочные игрушки фабрики «Бирюсинка» или оригинальный варган с космическим звучанием.
1: Финальный аккорд.
0: Красноярск – город, где мощная промышленность соседствует с Снежной тайгой, а история бьет ключом из каждого камня. Здесь стоит увидеть все своими глазами. Так что берите карту, откладывайте даты и готовьтесь к берегу, который действительно красив.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Ничего я никому не скажу, ничего никому не скажу. Ничего я никому не скажу, ничего не скажу, и не надо жужу.

Радио Бурга. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурга.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурга.

Радио Пурга. И золото добывается веселее. Радио Пурга.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Тогда надевайте фартуки и начнем. Сегодня будем печь с вами морковное печенье. Это вкусный и полезный домашний десерт, который получится мягким, ароматным и слегка сладким благодаря сочной тертой моркови и изюму. Это печенье отлично подходит для чаепития, перекуса или детского ланчбокса, например, и готовится быстро, без сложных ингредиентов. Что нам понадобится? 300 граммов пшеничной муки, 250 граммов моркови, это около 2 средних морковок, 100 граммов сахара, 100 миллилитров растительного масла, 80 граммов изюма, 2 чайных ложки разрыхлителя и щепотка соли. Как готовим? Изюм промываем, заливаем горячей водой и оставляем на 15 минут, чтобы он стал мягким. Сливаем воду и аккуратно обсушим изюм на бумажном полотенце или носите. Морковь моем, чистим и трем на средней терке. Добавляем сахар, растительное масло и подготовленный изюм. Хорошо все перемешиваем. Если сахар не растворяется сразу, дайте смеси постоять 5-7 минут, и он частично растает. Теперь добавляем соль и постепенно всыпаем муку, каждый раз тщательно перемешивая. Сначала ложкой, а ближе к концу будем замешивать руками, пока тесто не станет мягким и не липнущим. При необходимости добавим еще немного муки, если морковь у вас слишком сочная. Теперь разогреем духовку до 180 градусов. Делим тесто на небольшие порции, скатываем шарики и выкладываем их на противень, оставляя небольшое расстояние между ними. Выпекаем 30-35 минут до легкого румянца. Храним печенье в герметичном контейнере при комнатной температуре до 3 дней. Можно заморозить на 1-2 месяца. Для более насыщенного вкуса добавьте в тесто щепотку корицы. А чтобы печенье не расплывалось при выпечке, дайте тесту немного обветриться перед формовкой. Пеките с удовольствием, приятных вам чаепитий и до новых встреч в эфире!
0: Сели! Поели!

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Минутка здоровья.
1: Найден простой способ снизить риск преждевременной смерти. Ученые из Гарвардской медицинской школы и Сиднейского университета выяснили, что дополнительный сон после периодов недосыпа может снижать риск преждевременной смерти. Исследователи проанализировали данные 86 тысяч человек из британского проекта UK Biobank. Участники носили специальные датчики сна, а ученые отслеживали их состояние здоровья в течение 8 лет. Выяснилось, что люди, которые регулярно недосыпали и не компенсировали это дополнительным сном, умирали чаще. Особенно высоким риск был при сильном дефиците сна. При этом у участников, которые отсыпались после недосыпа, повышение риска смертности не наблюдалось. Авторы работы считают, что восстановительный сон может частично компенсировать негативные эффекты нехватки сна для организма. Наиболее выраженная связь была у людей, которые изначально спали мало. Ученые отметили, что речь не идет о пользе хронического недосыпа. По их словам, лучший вариант – регулярно спать по 7-9 часов. Однако, если недосып все же произошел, дополнительный сон в ближайшие дни может помочь снизить потенциальный вред для здоровья.
0: Минутка здоровья.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Ни для кого не секрет, что мир дикой природы очень суров. А вы когда-нибудь задавались вопросом, почему львы убивают беззащитных львят в своем прайде? Основная причина такого поведения заключается в желании нового самца-лидера оставить в прайде собственное потомство. Когда происходит смена самца, новый лидер уничтожает молодых львят, которые все еще питаются молоком матери. Это связано с тем, что кормящие львицы не способны вновь забеременеть, пока продолжается лактация. Убив потомство своего предшественника, новый самец ускоряет процесс, чтобы самки могли вновь спариваться и родить его детей. Таким образом, этот жестокий инстинкт обусловлен стремлением продолжить свой генетический род. Кстати, это поведение характерно не только для львов, но и для некоторых других видов животных, таких как, например, приматы или медведи-гризли.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

показывает.

16 мая 1981 года в 5 часов 10 минут в окрестностях села Амалон в небе появился светящийся шар, который с гулом и грохотом пролетел мимо оленевода Ивана Тынавии. Пастух своими глазами видел, как нечто страшное упало вдали, оставив длинный розовый хвост в лучах восходящего солнца. Лишь через год он, обходя сопку за сопкой, обнаружил воронку, в центре которой находилась оплавленная черная глыба. Это был железокаменный метеорит массой 250 килограммов. Находка получила название «Амалон». В настоящее время находится в Магаданском краеведческом музее. А в селе Амалон можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, у вас в гараже не машина, а старый телефон-автомат. Вы не звоните с него, вы просто слушаете, как он дышит. Металлом, пылью и эхом тысяч разговоров, которые в нем когда-то жили. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто собирает не марки, не монеты, а телефонные будки-автоматы, как реликвии ушедшей эпохи связи. Речь о реальных коллекционерах от Берлина до Токио, от Португалии до Чикаго, которые находят заброшенные телефоны-автоматы, восстанавливают их и ставят у себя дома, во дворе или даже в кафе. Для них это не железо, это машины времени с наборным диском. В Германии один инженер собрал уже 14 аппаратов, от советского телефона 3 до американского Western Electric. И все работают. Он подключил их к старой АТС и устроил линию памяти. Можно позвонить на любой номер в его коллекции и услышать голос 70-х. «Это не ностальгия, это археология общения», — говорит он. А в Японии женщина превратила свой сад в музей связи. Среди бамбука стоят три японских автомата 80-х. Дети приходят, бросают монетки, специально очеканенные, и звонят никому, просто чтобы услышать гудок. Они учатся терпению, потому что настоящий разговор начинается не сразу, объясняет она. И да, такие коллекции живые. Монетки хранятся в оригинальных кассетах. Провода спаяны вручную, а в некоторых аппаратах до сих пор лежат записки «Жду у фонтана» или «Прости, не смог дозвониться». Но, конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся, что установил автомат в ванной для экстренных звонков. Другой раз турист бросил евро вместо жетона, и аппарат молчал 2 дня. Один коллекционер в Португалии получил звонок от незнакомца из того же города, где когда-то стоял этот телефон. Он сказал: «Я звоню домой», рассказывает хозяин. А это была рубрика «Мир наизнанку», и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели такой телефон у себя? Или боитесь, что он вдруг сам зазвонит?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Радио «Пурга».

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Если в ближайшее время вам предстоит пережить столь знаковые события, как собственное бракосочетание, самое время познакомиться с трендами свадебной моды. Многим из нас платье в виде пены кружев на кринолине может привидеться лишь в кошмарном сне. Но в наше время найти ему альтернативу очень просто. Выбор фасонов и моделей огромен. Скажем, одним из главных трендов сезона можно назвать платье лаконичного кроя с отделкой из страусовых перьев. Невеста в таком облачении смотрится очень изысканно и нежно. Перьями могут быть украшены только рукава или же отделана зона декольте. Если же вы говорите решительное «нет» платью традиционного белого цвета, то с этим тоже не возникнет проблем. В моде все возможные разновидности кремового, а также оттенки пыльно-розового и лилового. Наряд нетрадиционного цвета могут выбрать, например, те, кто выходит замуж второй раз. Ну а если ваш конек по жизни – оригинальность, откажитесь от платья вовсе. Почему бы не заменить его роскошным белым брючным костюмом или даже комбинезоном? Кому-то он может показаться слишком авангардным, зато гости точно запомнят невесту на долгие годы. Береты любили культовые киногероини начала 20 века, а затем они были на пике популярности у советских модниц в 70-е. И вот представьте, этой осенью береты вновь возвращаются в тренды, а мы уже и позабыли, с чем их нужно носить. Принято считать, что берет прибавляет нам возраста, уж слишком солидно в нем выглядишь. На самом деле с этим головным убором можно создать и дерзкий молодежный образ. К примеру, если нарядиться как француженка, сделав ставку на легкий шик. Летящий тренч, тельняшка, брюки-клеш и красный берет. Или же серый, а может быть и вовсе в клетку. Главное, чтобы он гармонировал с верхней одеждой. И не забудьте про еще один смелый акцент – красную помаду. Раз уж решили выглядеть дерзко, играйте по всем правилам.

и киты вернулись. Радио Урга. Радио Урга.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. Германия. Гессен. Агентство недвижимости Комцюрюк.
3: Здравствуйте, я по объявлению. Это у вас есть недорого, скромно, жилище, в общем.
4: Ну, конечно, у нас, да, да.
3: Вот мне как раз так нужно, недорого и скромно.
4: Ну, разумеется. Дворцы, пентхаусы крайне недорого.
3: Ты что? Что говорите?
4: Понял. Есть дешевенькие двухэтажные коттеджи, там, слоновые кости, серебро, золото. Ну, скромненько и сам.
3: Ну, что вы, а комнату в общежитии предложить не можете? Или шалашик, или земляночку? Плачу любые деньги.
2: После того, как 30 июля 1834 года в Гессене была напечатана прокламация «Мир хижинам, война дворцам», многие обладатели дворцов задумались о необходимости срочного переезда в хижины.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Сегодня вторник, 30 июня. России удалось договориться с Украиной и вернуть домой всех незаконно удерживаемых жителей Курской области. Об этом Владимиру Путину сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, передает РИА Новости. По ее словам, гуманитарные вопросы удалось обсуждать напрямую с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом. Лантратова также сообщила, что за последний месяц из плена вернулись 550 российских военнослужащих. Министерство транспорта совместно с профильными ведомствами ведет разработку методических рекомендаций, в которых пропишут новый индивидуальный подход к установлению и корректировке скоростных ограничений на дорогах. Их принятие запланировано на 2027 год, сообщает российская газета со ссылкой на ведомство. В рекомендациях должны закрепить положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов. Планируется, что в них будет учитываться фактическая интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры, особенности прилегающих территорий, к примеру, жилые дома, школы и торговые центры. Документ носит рекомендательный характер. Оценки за поведение планируют ввести во всех российских школах в 2027-2028 учебном году. Как пишет парламентская газета, сейчас новую систему проверяют в 89 школах в 7 регионах. По итогам эксперимента выбрали трехуровневую модель. Поведение будут оценивать как образцовое, допустимое или недопустимое. Кроме того, Минпросвещение продолжает переход к единым государственным учебникам. В 2027 году по ним начнут заниматься ученики 10-11 классов. Речь идет в том числе о русском языке, литературе, математике, информатике, физике, химии и биологии. Кроме того, для учителей подготовили правила действия в случаях, когда ученик нарушает дисциплину во время урока. Срок рассмотрения заявлений на испанские и шенгенские визы в Москве увеличился до 45 дней. Это связано с ростом числа обращений, говорится на сайте визового центра. Туристам рекомендуют подавать документы заранее с учетом новых сроков. Ранее также увеличился срок рассмотрения заявлений на итальянские визы. Их оформление теперь может занимать более 60 дней. И в завершении выпуска: поток туристов из России в Шанхай с начала года вырос на 130%, как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на городское управление культуры и туризма. С января по май китайский мегаполис посетили почти 300 тысяч россиян. По темпам роста турпотока Россия заняла первое место среди других стран. По общему числу гостей наша страна стала второй, уступив только Южной Корее. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Пусть всегда будет солнце. Радио «Пурга».

0: я бы сказала, не смотри, а слушай.
1: Да. В общем, мы сегодня счастливы, на самом деле, потому что в Анадыре солнышко, тепло, я дошла
0: тогда
1: до работы с удовольствием.
0: Мы счастливы, друзья! Да! Анадыре, это, конечно, солнышко!
1: Тепло давай, на так, улице, так, прекрасная погода. Потом, если вы планируете ехать вам на такси или идти пешком, я рекомендую, конечно же, идти пешком. Но если вы не опаздываете, есть у вас время прогуляться. Конечно.
0: Я так хотела пойти пешком, но каким-то невообразимым образом время куда-то делось. Я с утра встала, и оно исчезло.
1: А время утром всегда исчезает, потому что думаешь, что успеешь одно сделать, второе, и когда ты в процессе всех этих дел, понимаешь, что время как будто бы очень быстро крутится. Наверное, скорее всего, потому что мы медленные утром, окажется, что мы работаем в обычном режиме. Ну, действия какие-то совершаем. Я так только так думаю.
0: А поэтому имейте в виду 08:08, и мы убыстряем время и переходим сразу к тому, что за окном.
2: Погода на радио Пурга.
0: Итак, Чукотка, доброе утро. У нас сведения следующие. В Билибино сегодня ожидается 11-15 тепла, облачно с прояснениями, временами слабый дождь.
1: В Певеке сегодня плюс 2, плюс 5 градуса, малооблачно, осадков не ожидается.
0: В Игвикиноте 15-19 тепла, облачно с прояснениями, явление погоды отсутствует.
1: Ух ты, какое интересное заключение. В Беринговском плюс 11, плюс 16, малооблачно, осадки не ожидаются.
0: В Проведение пасмурно, но без дождя, 10-13. Тепла.
1: В Лавренте сегодня плюс 8, плюс 12, пасмурно, осадков не будет.
0: В Анадыре облачно с прояснениями, дождя не будет, ветер 2,5, порывы 5 метров в секунду, температура воздуха днем 13-16 градусов тепла, сейчас за окном плюс 14.
2: Радио Пурга. На радость всей Чукотки.

0: знаете ли вы?
1: Представьте себе самое большое наземное животное на планете. Теперь попробуйте представить, как оно пытается подпрыгнуть, как кошка или кенгуру. Зрелище комичное, но не невозможное в природе. Секрет кроется в уникальном строении ног слона. Его конечности сгибаются только вперед, они похожи на две мощные колонны. Такая конструкция отлично выдерживает огромный вес, но полностью исключает классический прыжок. Слону физически сложно оттолкнуться от земли так, чтобы все четыре ноги оказались в воздухе. Так что, наблюдая за слоном, вы всегда можете быть уверены, его ноги твердо стоят на земле, и подпрыгнуть он точно не сможет.
0: Теперь буду знать.

0: Хороший день начинается с хорошего завтрака.
1: А вот так вот.
2: А что мы сегодня будем кушать?
1: Рубрика «На вкус и цвет».
2: Так.
1: История, от которой, честное слово, отвиснет челюсть буквально, потому что у меня утро началось с этой новости. Это первая новость, которую я с утра увидела. В одном из московских ресторанов появился десерт, которого не видно.
2: Пустую тарелку?
1: Тарелку, да, она кажется пустой. Полностью сливается с тарелкой. Кулинарный ниндзя, если хотите. Повара называют это кулинарным экспериментом. Мне кажется, это вызов здравому смыслу. Ставят на стол тарелку, смотрите, официант улыбается, вы начинаете тыкать пальцем, и вдруг ощупью нащипываете что-то. Ну, то есть визуально вот так вот сверху по тарелке ты водишь, ничего нету. Вообще пустая зеленая тарелка. Но у нее секрет. У нее дно круглое, маленькое. Оно внутрь уходит. И вот в этом дне находится десерт, верхняя шапочка которого сливается с цветом тарелки.
2: Угу.
1: И
2: я
1: получается,
2: поняла,
1: что тебе просто пустую тарелку приносят, а когда ты разбиваешь корочку, там уже в середине...
2: Это, знаешь, это когда пришел, да, в какую-то высокую кухню, ресторан, и тебе приносят такую вот чутулечку, и думаешь, а что, я заплатил деньги?
1: Ну, ты должна понимать, чутулечку приносят на огромной тарелке, поэтому этой чутулечки тебе хватит, учитывая, что ты наверняка съела первое, второе. Я не знаю, как вы, но я в ресторане, если мне там 5 блюд приносят, я к десерту уже не могу.
2: Да это так у всех, потому что приходишь обычно же голодный и начинаешь заказывать побольше, хочется и это попробовать, и другое, а потом, когда все в процессе вот этого питания, одно попробовал, третье, и уже, конечно, десерт, уже сил не остается и места нет для него.
1: А на самом деле, друзья, пока вы собираетесь в ресторан за невидимым десертом, не забудьте про самое главное блюдо дня – завтрак. Ученые напоминают, утренний прием пищи запускает обмен веществ, улучшает концентрацию и поднимает настроение. И самое главное, конечно же, чтобы ваш завтрак сегодня был, в отличие от московского десерта, очень даже видимым, ярким, ароматным, вкусным и не очень сладким, потому что сладкое на голодный желудок – это вредно. Хочется сладкого – съешьте овсянку с ягодами. Тост с авокадо или просто бутерброд с любимым сыром. Выбирайте, что душе угодно. Главное, начните утро с удовольствием.
0: Хороший день начинается с хорошего завтрака.
3: И олени пасутся под музыку. Радио Тургай.

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. А огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: ретроградном Меркурии.
1: Ну что, друзья, последний день июня, и это день, когда год переваливает через экватор. Представляете? А значит, гравитация слабеет, а амбиции берут разбег. Давайте узнаем, что с этим делать. Овны, раскачивайте качели судьбы так, чтобы у окружающих закружилась голова, но не упадите сами.
2: Тельцы, ваша непоколебимость сейчас похожа на скалу посреди бурного моря, но даже скалы дают трещины ради бриллиантов.
1: Близнецы, мечетесь между двумя вариантами, как молния между облаками, и именно в этом разряде родится единственное верное решение.
2: Раки, вытащите голову из ракушки и посмотрите на звезды. Они выстроились в стрелу, указывающую на ваш личный рай.
1: Львы, не полыхайте ярче солнца, но не обожгите крылья тем, кто летит к вам на свет.
2: Девы, утро встретит вас пазлом из деталей, но к вечеру картинка соберется в идеальный квадрат.
1: Весы, не ищите равновесия, качайтесь на волне удачи, рискуя перевесить любые обстоятельства.
2: Скорпионы, ваше жало будет острым как никогда, но сегодня лучше использовать его не для укола, а для вскрытия конвертов с приятными новостями.
1: Стрельцы, лук натянут до предела, отпустите уже тетиву и смотрите, куда полетит стрела. Именно там вас ждет, нет, не лягушка, а цель.
2: Козероги, ваша выносливость сравнима с алмазом, но даже алмаз играет гранями под нужным углом освещения.
1: Водолеи, вы льете воду в мельницу судьбы так лихо, что мельница начинает вырабатывать электричество для всех вокруг.
2: Рыбы, плывите против течения только там, где вода кажется кипятком, иначе рискуете заснуть в тихой заводе. В общем, запомните эти импульсы и действуйте, как подсказывает вам внутренний компас.
0: Гороскоп в ретроградном Меркурии на радио.

0: Мне кажется, не только ритмы ночи не отпускают, но еще и 90-е не отпускают по-прежнему.
1: Возможно, да. Но такие зажигательные мотивы. Сразу вот под эту песню хочется двигаться.
0: Не знаю, а мне хочется под следующую композицию, потому что это уже современное. И мне Френч Монтана и Макс Би нравятся больше, потому что это тот случай, когда хочется сделать тынц-тынц-тынц-тынц. Наташа Ковалева.
1: Арина Перепелкина.
0: Делаем тынц-тынц в следующий час. А вы, друзья, вместе с нами, с Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Для участников СВО создают гарантированный трудовой резерв. С 1 июля на Чукотке начнет действовать новая схема помощи ветеранам спецоперации с трудоустройством. Как сообщили в департаменте соцполитики, власти округа утвердили обязательное резервирование рабочих мест в государственных и муниципальных организациях. Правило касается всех региональных ведомств, их учреждений, предприятий, где округу принадлежит больше половины капитала. Каждая организация должна оставить для ветеранов не менее 1% штатных мест. Центр занятости будет собирать резюме участников СВО и вести список профессий, по которым им рекомендуют работу. Работодатели должны ориентироваться на этот список. Если подходящей позиции нет, место можно зарезервировать по другой специальности. Когда появляется вакансия, ее нужно закрепить за ветераном в течение 5 рабочих дней. Узнать о доступных должностях можно в межрайонном центре занятости и филиале Фонда «Защитники Отечества». Компания «Чукотопторг» подвела первые итоги путины. Как сообщает информагентство «Чукотка», на промысловых участках у Майна-Пыльгина и Хатырки добыто 11 тонн красной рыбы. Сейчас в уловах идет нерка. Горбуша и кита по расчетам рыбаков подойдут позже. Их начнут ловить в июле. Первую партию отправят в Анадырь морем, и во второй половине июля свежий лосось должен появиться в магазинах. Предприятие работает на реке Хатырка и в Майна-Пыльгинской озерной речной системе. Рыбу сразу принимают на береговых базах, где проходит первичная обработка. Всего в округе в этом сезоне рекомендовано добыть больше 1000 тонн лососей. Квоты распределены между предприятиями, рыбаками-любителями, коренными жителями и общинами. Часть оставили в резерве. России предлагают приостановить взаимные удары с Украиной вглубь территорий. Об этом Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, отметив, что есть несколько новых предложений по переговорам. Ранее президент говорил, что переговоры по Украине в 2022 году перенесли в Стамбул по просьбе Киева. Он напомнил, что в 2022 году российско-украинские встречи начались в Беларуси. Владимир Путин не исключил, что новые переговоры по Украине могут состояться вновь в Минске. О том, что Россия, как и прежде, готова к проведению мирных переговоров с Украиной, российский лидер заявил еще 23 июня. В тот же день постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник сказал, что страна готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Мобильным операторам могут разрешить устанавливать базовые станции на территории университетов. Как сообщает «Коммерсант», представители крупнейших операторов уже обратились в Роспотребнадзор с просьбой изменить действующие санитарные правила. Сейчас такие объекты на территории вузов запрещены. Минцифры инициативу поддержали. Там считают, что действующий запрет ухудшает качество мобильной связи и интернета для студентов и преподавателей. В Роспотребнадзоре сообщили, что вопрос уже рассматривается. И в завершении выпуска: репетиторы по физике стали самыми высокооплачиваемыми среди частных преподавателей в России. В январе-мае средний предлагаемый доход таких специалистов превысил 82 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование. Далее идут репетиторы по информатике, английскому языку, математике и литературе. Аналитики отмечают, что реальный заработок зависит от опыта, региона, формата работы и количества учеников. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Вот так вот хором сегодня утром на радио Пурга, Наташа Ковалева.
1: Арина Перепелкина.
0: Не только поем песни, но и будем вас, тех, кто слушает радио Пурга.
1: А что у нас впереди? А впереди у нас будут и викторины, и рубрики, и еще о чем-то интересном поговорим. Ну и, конечно же, как обычно, в начале часа мы узнаем, что нас ждет за окном сегодня. Правильно, Арина?
0: Правильно.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино сегодня ожидается 11-15 градусов тепла, обычно облачно, с прояснениями, временами слабый дождик.
0: Обычно там облачно.
1: Обычно облачно.
0: В Певеке тоже обычно облачно, сегодня мало облачно, осадки не ожидаются, температура воздуха плюс 2, плюс 5.
1: В Игвикиноте 15, к вечеру будет 19 градусов тепла, облачно, с прояснениями, явление погоды отсутствует.
0: В Беринговском они тоже отсутствуют, и за окном плюс 11, плюс 16, мало облачно.
1: В Проведении сегодня 10-13 градусов тепла, пасмурно, но дождя не будет.
0: В Лавренте тоже без осадков, тоже пасмурно, и 8-12 со знаком плюс.
1: А в Анадыре сегодня облачно, с прояснениями, дождя не будет. Ветер юго-восточный 2-6 метров в секунду, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем 13-16 градусов, сейчас за окном 14 градусов тепла.
2: Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: 70-й широты. Ведь мы ребят, да-да! Ведь мы ребят, да-да! 70-й широты, 70-й широты, 70-й широты.
1: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
2: И бросаем вызов не только ребятам 70-й широты, но и девчатам, и всем, кто слушает сейчас радио «Пурга». Открывайте телефоны и ищите номер 924-789-2222 и пишите через любое удобное приложение «Макс Телеграм» в наш эфир, в нашу студию. Отвечайте на вопрос и получайте подарок. Вопрос сегодня задает Наташа.
3: И я сегодня задаю. Сегодня будет такой сладкий вопрос. Итак, слушаем внимательно. Какая конфета первой побывала в космосе и в каком году это произошло? Какая конфета первой побывала в космосе и в каком году это произошло? Варианты. А. Мишка на севере в 1965-м, Чупа-Чупс в 1995-м или Каракум в 2001-м. Вот, собственно, весь вопрос. И кто первый правильно ответит, естественно, получит приз.
2: Так, Арина, я просто вспоминаю, а в 61-м у нас Гагарин в 61-м же полетел?
3: А вот это давай мы не будем обсуждать, я думаю,
2: что мне кажется, Гагарин вполне мог с собой взять конфетку.
3: А вот это возможно.
2: Давай.

0: Fenway.
1: Да, с понедельника по субботу мы играем в эфире и сегодня задаем вопрос.
2: Итак, вопрос наш был такой. Какая конфета первой побывала в космосе и в каком году это произошло?
1: Я так предположила, вполне возможно, что Гагарин случайно забыл вытащить конфету, когда летел, но потом поняла, нет, наверное, все-таки для первого полета там обшмонали и
2: конечно, все просмотрели, и вряд ли бы у него был карман какой-то.
1: Случайность исключаю, поэтому думаю, что... Вот я была уверена 100%, что это какие-нибудь ММДМС или Скитлс должны были побывать в космосе. У тебя этой версии не было, поэтому сдаюсь, давай.
2: И верный ответ был вариант Б, Чупа-Чупс, который в 1995 году действительно был первым, была конфета это, да, была первой в космосе, потому как она идеально подходит для условий невесомости и не крошится, его легко поймать. Потому что любая конфета, она может сломаться и вот разделиться, да, на такие крошечки. А Чупа-Чупс нет, его можно раз схватил и доел.
1: И у нас есть первый правильно ответивший, который успел не только ответить Чупа-Чупс, но и прислать правильное гости. Вот это Марина Андреевна. Ей отправляет сообщение, где и как она может забрать подарок. Аплодисменты, естественно. Да, поздравляю. И я тебе больше скажу. Еще японские ученые отправляли в космос драже хай-чью специально для изучения, как меняется вкус, представляешь? То есть как в самолете.
2: Вот кислое
1: становилось,
2: сок.
1: Кислее, сладкое становилось слаще. Намного слаще. И я уверена была, специально проверила, да, на МКС космонавтам разрешают брать с собой драже ММДМС. Их называют конфетами в невесомости. Я была права.
2: Какая ты молодец.
1: Правда, не написано, что они не первые, но, видимо, после Чупа-Чупса поняли, что все равно хочется шоколада, а не сосалки, поэтому
2: решили отправлять такие дрожжи. Да.
1: Все, друзья, поиграем обязательно в следующем часе еще, но это еще не все в этом часе. Продолжаем. 9.26 для тех, кто следит за временем.
3: На этом все. Радио Пурга. Прогревай мозги с нами.

0: Или что-то случилось, или одно из двух.
1: Впрочем, это уже совсем другая история.
0: Ничего не понимаю.
2: Исторический пассаж.
3: Сейчас все разберем. Дело в том, что история развенчивает часто один из стандартных мифов о карьере, который называют коучи или тренеры. И я решила рассказать одну такую историю. Есть миф, чтобы добиться успеха, нужно сделать самый лучший продукт. Ты думаешь, да или нет?
4: Я думаю, нет. Главное, реклама, мне кажется.
3: Ну, на самом деле, в 1949 году, о чем я хотела рассказать, химик по имени Льюис Ури изобрел щелочную батарейку. До этого все батарейки в мире работали 4 часа. Его батарейка работала 40 часов. Он обошел абсолютно все крупнейшие компании на рынке, General Electric, RKA, Эвериди, абсолютно все ему отказали. Более того, главный инженер Эвериди прямо так сказал ему в лицо: если будет батарейка работать в 10 раз дольше, то мы что?
4: Мы ее купим.
3: Мы ее будем продавать в 10 раз меньше, поэтому это им не нужно, это невыгодно им. Только одна маленькая, почти банкротная компания согласилась взять его патент, назвалась она Duracell.
4: Очень известная, конечно.
3: Да. Так что, друзья, запомните раз и навсегда. На карьере почти никогда не выигрывает тот, кто делает лучший продукт. Почти всегда выигрывает тот, кто делает такой хороший продукт, что его остальные ненавидят.
2: Peace.

0: Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.
1: Радио Пурга. Отрывайся.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Сегодня совет для мгновенного порядка в квартире. Чтобы быстро создать видимость чистоты, возьмите коробку, пакет для мусора и тряпку. Подходите к любой горизонтальной поверхности, столу, полке, тумбе и смахивайте с нее все прямо на пол. Протрите поверхность тряпкой и возвращайте только то, что должно здесь стоять. Все остальное делите на две кучки. Нужное в коробку разберем позже, а ненужное сразу в мусор. После этого быстро пылесосим полы и моем сантехнику. И вот она, идеальная квартира, чтобы не стыдно было принять гостей за 5 минут.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Оффенбах в эфире радио Пурга, композиция Miles Away. И именно это расстояние, то, что нас разделяет, и то, что, мне кажется, объединяет.
1: Да, и сближает. На часах 9:52, время близится к 10 часам. Это первый час рабочего дня, скажем так, быстренько пролетел. Но ничего, впереди у нас еще много интересного. В следующем часе у нас будет и викторина, и рубрика, и еще кое-что.
0: И мне кажется, самое время уже прощаться с одеялом, если вы дома, друзья. Даже если вы не работаете или на работу чуть позже. 9:52, почти уже 53. Время, когда нужно встать, улыбнуться этому миру и двигаться вперед. Вперед к миру зеленого цвета, который сегодня особенно зеленый, потому что сегодня последний день июня месяца.
1: Друзья. Экватор мы преодолели, можно сказать.
0: Да, поллета почти позади, а вы еще дома. Если вы дома, если на работе, то давайте двигаться вместе с радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Более 1000 школьников Чукотки получили аттестаты. В минувшие выходные во всех районах округа прошли выпускные вечера. Как сообщили в департаменте образования, в этом году школы заканчивают 1045 ребят, 358 11-классников и 687 9-классников. Для многих выпускников экзамены уже стали поводом для гордости. На Чукотке есть 100 бальники по ЕГЭ, а также ребята, которые набрали от 95 до 99 баллов. По поручению губернатора Владислава Кузнецова их поддержат разовыми выплатами. За 100 баллов 100 тысяч рублей, за результат от 95 баллов 50 тысяч. Такие же выплаты получат и педагоги, которые подготовили сильных учеников. Первые сертификаты вручили выпускникам Анадырской школы номер 1. Среди них Алиса Бурова, которая набрала 100 баллов по русскому языку, и София Денисенко с высшим баллом по физике. Этим летом россияне могут отправиться в отпуск без визы в 111 стран и территорий мира. Такой список составила Ассоциация туроператоров России. В него вошли государства с полностью безвизовым режимом, а также те, где визу можно получить по прибытии или оформить электронное разрешение на въезд. Главная новость – мир становится доступнее. Во второй половине 2025 года безвизовый режим для россиян ввели Китай, Оман и Иордания. А с 11 мая 2026 года к ним присоединилась Саудовская Аравия. Ранее в некоторые из стран можно было попасть лишь по визе, оформляемой по прибытии, но теперь процесс стал еще проще. Всего, по данным АТОР, прямое авиасообщение связывает Россию примерно с 35 странами. Из 30 из них безвизовые или визовые по прибытии. Популярные курорты Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты по-прежнему доступны без виз. А в некоторых странах, например, в Грузии, можно находиться без визы до года. В Монако произошел взрыв у жилого дома. В результате пострадали 3 человека – мужчина и женщина 50-60 лет и подросток. Двое из них в критическом состоянии, по данным полиции, среди раненых граждане России и Украины. Некоторые источники уточняют, что пострадавшие – члены одной семьи с украинским гражданством. Неизвестный оставил рюкзак на улице и скрылся. Сработавшее устройство взорвалось, когда к нему подошли люди. В районе ЧП ввели красный план для экстренных служб. Мэр Ниццы Эрик Сьюти назвал произошедшее терактом. Полиция разыскивает подозреваемого, который, по данным камер, скрылся в сторону французской коммуны. И в завершении выпуска: в китайской провинции учителя школы Цзиньхуаюнь на глазах у учеников разбили молотком более 100 смартфонов. Их изъяли у школьников за нарушение запрета на использование гаджетов на уроках. По словам администрации, это были бесхозные телефоны, которые никто не забрал за несколько лет. Видео с места событий вызвало в социальных сетях бурную реакцию. Пользователи возмутились. Местные власти назвали действия школы неправомерными. Чиновники подчеркнули, что даже бесхозные вещи остаются чьей-то собственностью, и школа не имеет права их уничтожать. Юристы добавили, что изъятие телефонов – это временная мера, а не переход права собственности, поэтому за разбитые гаджеты школа может понести полную ответственность. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: Итак, друзья, 10 часов 6 минут, и только что отзвучал черно-белый цвет, будто кадр из старого кино или о погоде, который сейчас у нас за окном. Но время, что сделаешь, такое сейчас, да, утром было солнышко, сейчас уже не так. Ну, будем ждать, когда наконец-то из-за туч проясняется что-то такое солнечное и радостное.
1: Чтобы прояснилось что-то радостное, предлагаю вспомнить черно-белый цвет, который потихонечку превращался в яркий цвет в свое время, когда мы смотрели сказки. Я узнала, что, оказывается, сегодня день рождения Бабы Яги. Как ты относишься к этому персонажу, Наташа?
0: Ну вот знаешь, когда смотрела раньше, я когда еще была ребенком, и я, конечно же, ее не любила. Она всегда в каком-то таком плохом виде ее выставляли, что она тут детей ест, то еще что-то делает, проказничает. Да, в принципе, и до сих пор в каких-то сказках ее делают таким антигероем. На самом деле у нее же другая судьба. Она же на каком-то реальном персонаже основана, да, я так думаю.
1: Мне кажется, в принципе, самый узнаваемый колоритный персонаж славянской мифологии. Говорят, что еще в 16 веке впервые встречается упоминание о ней. В сказках, естественно, множество есть научных исследований, мультфильмов, кинокартин. В честь героини даже учрежден праздник, как мы уже выяснили. Но я могу сказать больше. Для меня это был человек, который помогает путнику. Потому что у меня, например, в голове не отрицательный персонаж, который ест там детей. Как в «Гуси-лебеди».
0: Я просто ужастики люблю, поэтому я смотрю, где
1: мне,
0: она,
1: кстати, антигерой. «Гуси-лебеди» всегда почему-то не импонировали сказка. А вот я ее все время вижу как бабуся, которая такая вредная, но помогает, например, тому же Иванушку-дурачку или какому-то там Иван-царевичу в делах. Вот тебе там клубочек, он
0: иди
1: тебе покажет, куда добраться. Или я тебя накормлю, напою, да, я тебя могу укусить, но давай-ка в баньке попаришься, отдохни. То есть она все равно помощь какую-то оказывала, и мне кажется, если уходить далеко в славянскую мифологию, там как раз есть эти корни о том, почему женщины становятся вредными и почему превращаются в баба-ежик.
0: Конечно же, из-за мужчин, скорее всего.
1: Так что не будем вдаваться в детали личной жизни Бабы-Яги. Если кому-то хочется, можете отпраздновать этот день. Есть сегодня, кстати, еще день верной жены, недалеко ушедшей. Так что тоже с праздником всех жен и всех тех, кто считает себя бабы-ягами. Уверена, таких немало. Но самое главное, конечно же, это то, что что бы ни было на душе, и как бы ты себя ни чувствовал, кем бы ты себя ни чувствовал, можно все изменить, если взглянуть
0: под другим углом.
1: Да? Вот и мы взглянем на погоду под другим углом и не будем обращать внимание на пасмурность.
2: Погода на радио Пурга.
0: В Билибино сегодня 11-15 градусов тепла, облачно, с прояснениями и временами слабый дождь.
1: В Певеке плюс 2, плюс 5, малооблачно, осадки не ожидаются.
0: В Эквикиноте 15, к вечеру будет плюс 19 градусов тепла, облачно, с прояснениями. Собственно, явление погоды отсутствует.
1: Без осадков. Да. Осадки не ожидаются и в Беринговском 11-16 со знаком плюс.
0: В Провидение 10-13 градусов тепла, пасмурно, но без дождя.
1: В Лавренте 8-12, и это плюс, пасмурно и без осадков.
0: В Анадыре облачно, с прояснениями, дождя не будет. Ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду, порывы до 6 метров. Температура воздуха днем 13-16 градусов тепла. Сейчас за окном 15 градусов тепла.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Есть мужчины, которые получают от процесса вождения истинное удовольствие. Променять маневренность хэтчбека на вялую динамику кроссовера они не согласятся ни за какие коврижки. А вот среди женщин таких фанаток гораздо меньше, и по статистике они захватывают водительские сиденья джипов куда охотнее. Плюсы в условиях нашей зимы и периодического бездорожья у таких авто, конечно, есть. Но если ты не планируешь часто съезжать с городского асфальта и принимать грязевые ванны где-нибудь по пути к домику в деревне, то вовсе не обязательно исправно откладывать с каждой зарплаты на внедорожник. Кроссовера, то есть паркетника, возможно, будет более чем достаточно. Конечно, на 100% от бездарных дорожных служб он не защитит, но доехать до места и не вытрясти всю душу точно поможет. А уж если он оборудован системой полного привода, то и перезимовать можно будет без особой истерики.
0: Территория мужчин.
1: В нашем обществе принято считать, мужчина – это кремень, и в любой ситуации должен держать эмоции под контролем. Одним словом, негоже мужику распускать нюни. На самом деле вопрос спорный. Кто осудит за скупую мужскую слезу по случаю? Но умение управлять эмоциями в любом случае пригодится. Это не загонит в стресс, как минимум. Если ты слишком долго пребываешь в нервном напряжении, начинаешь абсолютно нерационально тратить энергию. Мало того, что под воздействием гнева или раздражения невозможно принять правильное решение, а вот наворотить дел, которые потом придет расхлебывать легко. Помни, в стрессовых ситуациях мы принимаем решения на основании инстинктов, а вот самоконтроль требует анализа ситуации. Ну а чтобы не жаловаться на то, что нервы ни к черту, высыпайся. Суть ночного отдыха – восстановление психики, а не только тела.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Радио Пурга.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Твоя жизнь в твоих руках. Самолечение не врач. Рекомендации не врача.
1: И сегодня мы копаемся в самом сокровенном. И нет, это не в телефонах, а в головах. Почему, когда мужчина говорит «никому не расскажу», это звучит как клятва, а когда женщина, это как «ну, никому не скажу, кроме Лариски из соседнего подъезда». И спойлер, это дело не в болтливости, а в архитектуре мышления. Отличие первое – это инвентаризация. Для мужчины секрет – это файл, он лежит в папке под названием «важное». Мужчина положил, закрыл сейф и забыл. Он не перебирает его каждый день, он не крутит в руках, он просто знает, что он есть. Поэтому, когда вы спрашиваете мужа, о чем ты сейчас думаешь, а он отвечает «ни о чем». И это правда, он действительно в этот момент думает о том, как забить гвоздь криво. И секрет его лежит в архиве. А для женщины секрет – это как живой организм. Это не файл, это сериал. Она его подкручивает, прокручивает, додумывает концовки, переживает за героев, ищет новые смыслы. Если она не выговорит это хотя бы подруге, у нее просто случится перезагрузка процессора. И вот тут мы подходим ко второму отличию – способ разгрузки. Мужчина разгружается через действие, у него случился секрет на работе, он идет в гараж, пинает колесо или играет в танки на компьютере. Процесс молчания для него – это перезагрузка. А женщина разгружается через эмоциональный обмен. Ей нужно, чтобы ее секрет разделили. И да, если она говорит подруге, это не предательство, это, простите, сеанс психотерапии. Ей важно услышать: «Боже, ну какая же ты у нас молодец, что вытерпела». В общем, друзья… Мужчина хранит секрет, чтобы защитить женщину от переживаний, а женщина ищет союзника, чтобы эти переживания разделить. Вот такие отличия между мужчинами и женщинами.
2: Да не только эти. Я знаю, что мужчины, например, они готовы сфокусироваться только на одной задаче. Если, например, он хочет позавтракать, он говорит: давай позавтракаем. А жена в этот момент смотрит, сколько нужно тарелок положить, что это за след от помады на кружке. И почему
1: сразу очень много задач в голове происходит.
2: На 3 миллиметра меньше, чем надо. Поэтому отличий очень много. Не зря же говорят, что женщины с Венеры,
1: а мужчины у нас с Марса.
0: Рекомендации не врача. Живое радио Чукотки.

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Итак, друзья, настраиваемся на победу, открываем Telegram Max и ищем номер телефона 8-924-789-22-22. И первый, кто ответит правильно, у нас получит приз. Правильно ли я все рассказал?
2: Да, сегодня играем на скорость, друзья. Поверьте, вы можете стать первым просто потому, что правильно меня услышите. Я проверяю свою дикцию, а вы проверяете себя на то, как вы умеете переворачивать слова, потому что сегодня я читаю слово задом наперед, а вы угадываете этот перевертыш и называете это слово, присылаете нам его. Все очень просто. Наташа играет вместе с вами, она не знает еще этого слова. Посмотрим, кто будет первый. Наташа Ковалева или слушатели радио «Пурга». Итак, внимание, слово «народ сер».

0: Ну что, не пришлось
1: не пришлось нам долго ждать, кстати. Да, действительно, очень быстро начали наши слушатели отвечать на твой вопрос, заново переворачивать слово.
0: Кто-то мог не расслышать букву, мы тут обсуждали, Т и Д, но мне кажется, я вроде бы постаралась сказать «народ сер». Как-то так внятно. И получилось очень смешно, потому что Наташа оказалась не первой.
1: Я оказалась далеко не первой. Почему-то у меня вообще какой-то случился в голове переполох. Я, если честно, все сделала нечестно. Знаешь, так это я написала слово и потом его обратно перечитала. Вот такая я нечестная оказалась.
0: Ну, ничего страшного. Да, это слово «ресторан», наоборот, далеко не стали уходить, но, мне кажется, можно попробовать еще какой-нибудь дополнительный бонус получит тот, кто в течение 30 секунд пришлет мне то же самое слово. Опять, да, слово, наоборот, будет звучать как «спуч-а-пуч». Наташа сегодня его уже упоминала в прошлом часе. «Спуч-а-пуч». Через дефис даже.
1: А, вот, да. И что это у нас за слово?
0: Она уже знает.
1: Я знаю это слово.
0: Видишь, на самом деле все очень просто, когда ты понимаешь принцип того, как это переворачивается. Спуч-а-пуч ждем, дополнительный подарок сделаем. А пока же предлагаю все-таки перейти к музыке. Победителю у нас сегодня кто?
1: Игорь. Ему сейчас отправляет сообщение, где и когда он заберет свой приз.
0: И аплодисменты тоже отправляются. Вот, ну и, собственно, спуч-а-пуч.
1: Тоже ждем, друзья.
0: Отправляется.
2: На этом все. Радио «Пурга». Прогревай мозги с нами.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров. Так,

0: Фил Коллинз в эфире радио Пурга, Easy Lover, и мне кажется, иногда хочется вот так вот налегке с утра проснуться, встать и пойти по жизни.
1: Но так не всегда, к сожалению, у нас получается. Мы просыпаемся, восстаем с утра, потом час в себя приходим, а потом уже как будто бы налегке кажется.
0: Вот так вот налегке предлагаю двигаться вперед, хотя очень нелегкие вопросы от Рэя дали в нашем эфире «Где мой муж?» и эгоистка Зиверт поставит точку в этом часе, а мы обязательно вернемся в новом. Не переключайтесь, все самое интересное впереди.
2: Радио номер один на Чукотке.
3: Радио.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Сельский ФАП оснастят современной техникой. Два медпункта построят в Илерне и Краснино по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Контракты уже заключила Чукотская окружная больница. Новые здания будут модульными. Их должны поставить и собрать до 30 октября этого года, а полностью открыть для пациентов до 31 декабря. Проект учитывает северные условия, требования по снеговой и ветровой нагрузке, пожарной безопасности, теплу и энергоснабжению. Внутри разместят кабинеты для приема и оборудования для первичной помощи. Всего в комплекте более 50 позиций. Это электрокардиограф, дефибриллятор, аппарат для измерения давления, спирометр, анализатор холестерина, реанимационные средства и гинекологическое оборудование. Работы выполнит завод модульных конструкций «Атлант» из Бурятии. Сумма контракта составила более 89 миллионов рублей. На Чукотке подвели итоги федерального этапа «Работа России. Время возможностей». В Анадыре и районах округа 50 работодателей представили более 800 вакансий. Как сообщили в кадровом центре, на площадке пришли 236 соискателей, а 19 человек уже получили приглашение на работу. Больше всего посетителей было в окружной столице. Там же предложили 224 рабочих места. Активно прошла ярмарка и в Билибинском районе. 47 участников и 217 вакансий. В этом году программу дополнили патриотические зоны. Гости плели маскировочные сети, учились управлять беспилотниками и писали письма участникам спецоперации. Также на ярмарке наградили победителей конкурса для ветеранов СВО «Второй старт» Александра Агапова, Дмитрия Карасева и Евгения Минчака. И отметили юных участников конкурса рисунков об охране труда. На госуслугах появится пакетная подача заявлений. С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сейчас, чтобы получить все положенные льготы, семьям приходится подавать десятки отдельных заявлений. Это неудобно и отнимает много времени. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал это предложение. По его словам, правительство уже приняло решение и до конца года запустит пакетный вариант на портале. За реализацию отвечает вице-премьер Дмитрий Григоренко. Дорожная карта уже работает. Новый механизм позволит одним заявлением запросить все доступные меры поддержки от пособий до справок. Это особенно актуально для многодетных семей, которые тратят часы на оформление бумаг. Когда система заработает, получить помощь станет гораздо проще. И в завершении выпуска. В Дубае с 29 июня по 10 сентября для госслужащих ввели программу «Наше гибкое лето». Сотрудники могут выбрать один из двух графиков. Первый – четырехдневная неделя. Работать с понедельника по четверг по 8 часов, а в пятницу отдыхать. Второй – пятидневка с сокращенными часами. С понедельника по четверг по 7 часов и 4,5 часа в пятницу. Власти также разрешили удаленную работу и гибкое начало смены. Программа действует уже третий год подряд. В этот раз она охватывает все государственные структуры, а не только отдельные ведомства. По словам главы департамента кадров, гибкий режим не снижает эффективность, а улучшает качество жизни сотрудников и помогает сохранить баланс между работой и семьей, особенно в такую жару. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Вылитая я, прям туркен.
1: А я хотела сказать, все новое — это хорошо забытое старое. Вообще каждый сделает свой вывод сам.
0: Да. И, собственно, друзья, вы по-прежнему слушаете радио «Пурга», 30 июня, последний день июня месяца, и где-то такой экватор года, так что наслаждаемся моментом, переходим в новый этап своей жизни и думаем о том, чем вы будете сегодня заниматься днем. 11:08 уже, между прочим.
1: Да, друзья, я вот вам рекомендую всем пойти попить чай, если вам это можно сделать на рабочем месте, а почему бы и нет, 2 часа работы прошло, вполне себе можно и чуть-чуть отдохнуть.
0: Да, передышку сделать. Перед обедом. Позволить себе отметить Всемирный день социальных сетей. Или, наоборот, пойти насладиться погодой, которая за окном.
1: Да, поэтому слушаем дальше, как обычно, прогноз.
2: Погода на радио «Пурга».
0: В Билибино сегодня 11:15 тепла, облачно с прояснениями, временами слабый дождь.
1: В Певеке сегодня +2, +5, малооблачно, осадки не ожидаются.
0: В Эквикиноте 15-19, тепла, облачно с прояснениями, без осадков.
1: В Беринговском +11, вечером будет уже +16, малооблачно, осадки не ожидаются.
0: В Провидение 10-13, тепла, пасмурно, но без дождя.
1: В Лаврентия сегодня +8, к вечеру будет +12, пасмурно, осадков не будет.
0: В Анадыре облачно с прояснениями, дождя не будет, ветер юго-восточный 2-5, порывы 5-7 метров в секунду, температура воздуха днем планируется от 13 до 16 градусов тепла. Прямо сейчас за окном +16.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Яд.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Нет!
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Один билет куда, Наташа, ты бы хотела взять?
1: Я бы хотела бы в теплые края на море, где так красивый лазурный берег, плещется
0: прибой. Китай тебя устроит?
1: Устроит.
0: Почему я предлагаю туда отправиться? Потому что там они разогнали интернет до 51,3 бит в секунду. Это новый мировой рекорд.
1: Объясни, что это значит.
0: Объясню. Можно скачать 64 тысячи роликов в интернете с Full HD одновременно.
1: Это за секунду?
0: Да, за секунду. Можно загрузить фильм в формате 8К за долю секунды. Во-вторых, одновременно смотреть 800 потоков в 4К без единого зависания. В-третьих, видеозвонок с разрешением, при котором ты видишь каждую пору на лице собеседника.
1: Вот это скорость. Ощутить присутствие, наверное, собеседника можно.
0: Да, главное, при такой скорости исчезает понятие ожидания. Больше никакого «подожди, у меня грузится», никакого «попробуй перезагрузить», и никакого «у меня интернет, как у трехлетнего ребенка, медленный и непредсказуемый». Правда, есть один нюанс. При 51 терабите в секунду ваш Wi-Fi на кухне все равно будет ловить через 300.
1: В общем, как будто бы и есть, но и как будто бы и нет, да, получается?
0: Физика, которую пока не победил ни один кабель. Так что китайское чудо, это, конечно, впечатляет. Но настоящий рекорд, это когда у вас на даче или где-нибудь там на месте отдыха пин ниже 50 миллисекунд. Вот это было бы настоящее чудо. Кстати, есть чудо еще одно. Можно, например, не в Китай, можно в Японию погреться. Знаешь, почему?
1: Почему?
0: Ну, там теперь есть поезд, в котором можно принять горячую ванну. Пока...
1: Я видела, кстати, это видео. Действительно, очень необычно, когда ты едешь, смотришь в окно, там вот это все меняется, картинка, а ты в поезде и принимаешь ванну. Это, конечно, очень что-то на таком, на богатом, хочется сказать, потому что, наверное, очень дороговато будет.
0: Не на богатом, мне кажется, так будет ощущение того, что ты не просто в ванной, а в джакузи, потому что поезд чух-чух-чух-чух, а и у тебя
1: водичка. И ты едешь чух-чух-чух, буль-буль-буль, водичка.
0: В общем, друзья, выбирайте место отдыха, место, где вы будете расслабляться, и место, как вы будете расслабляться, не забывая слушать
1: наше, конечно же, радио Пурга.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас. Сегодня мы летим на Урал.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Пермский край – место, где природа становится декорациями для кино, а промышленный гигант превращается в столицу искусства. Здесь снимали сериал «Территория» и фильм «Последний богатырь». Но Пермь – это не только звездные съемки, это город контрастов.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: Приезжайте сюда не просто посмотреть, а прикоснуться к истории. Представьте, вы гладите дерево, которому 250 миллионов лет. В музее пермских древностей можно увидеть ископаемого кузнечика. И даже мамонтов. Идеальное место для семейного отдыха с детьми. А взрослые оценят культурную революцию в городе. От галереи современного искусства «Перм» до знаменитого Дягилевского фестиваля под открытым небом.
2: Следующая локация.
1: Обязательно сфотографируйтесь у скульптуры «Пермяк. Соленые уши». Так местных называли за тяжелую работу на соливарных промыслах. А еще здесь есть арт-объект «Счастье не за горами», ставший визитной карточкой края. И главное, обязательно попробуйте посекунчики – маленькие жареные пирожки с мясом. Согласно местной легенде, без них поездка будет неполноценной.
2: Начинаем исследовать.
1: В качестве сувенира заберите домой мед из Уинского заказника, магнитик с изображением пермского звериного пантеона или кусочек окаменелого дерева, который, как говорят, навсегда избавляет от несчастий.
2: Готовимся к полету.
1: Ехать лучше летом на фестивале воздухоплавания в Кунгуре. Зимой на горнолыжные курорты, хотя морозы могут доходить до 30 градусов. Добираться из Москвы. Самолет летит всего 2 часа. Жители столицы Транссиба знают, Пермь – удобный хаб для путешествий.
2: Напоследок.
1: Пермь – это сердце Урала, которое бьется в ритме современной культуры, сохраняя дух предков. Откройте для себя этот регион, и вы увидите мир по-новому. Запомните наш девиз – он работает везде.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: ретроградном Меркурии.
1: И сегодня день, когда космос снимает пиджак и включает рок-н-ролл. Ловите, друзья, краткий импульс для каждого знака. Начнем с овнов. Овны, разгоняйтесь как таран и пробивайте ту стену, за которой прячется ваша удача.
2: Тельцы, ваша упертость превращается в сверхсилу, но направьте ее на созидание, а не на борьбу с ветряками.
1: Близнецы, ваш внутренний диалог звучит громче внешнего, так что дайте слово тому голосу, который обещает приключения.
2: Раки, прилив эмоций смывает берега, но именно в этой буре вы выловите жемчужину неожиданного решения.
1: Львы, корона не жмет, а светит ярче обычного. Наденьте ее и затмите любое солнце на горизонте.
2: Девы, возьмите паузу в перебирании деталей и взгляните на общую картину. Она уже написана вашими же штрихами.
1: Весы, не ищите идеального равновесия. Лучше покачайте маятник в сторону риска. Он вернется с подарком.
2: Скорпионы, глубина вашего взгляда

0: Эти глубже, чем готовы выплыть жемчугом. Держите эти искры в кармане, друзья, и зажигайте их в нужный момент.
1: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Лаборатория экологического контроля и анализа, служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга приглашает всех желающих провести анализ химического состава питьевой, поверхностной, в том числе морской, озерной, речной воды, а также подземной и сточной воды. Лаборатория укомплектована современным оборудованием, исследования проводят высококвалифицированные специалисты. Имеется аттестат аккредитации. Лаборатория экологического контроля и анализа располагается по адресу: город Анадырь, улица Полярная, дом 11. Телефон 2-83-46.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Ну что, Барбара Стрейзанд напомнила о том, что женщины, они такие, особенно когда влюблены. Особенно, когда они в 80-х.
1: Да, Арина, вот я иногда слушаю такие песни и думаю, вот женщина поет о том, что ради любви она готова на все.
0: Ну да, я уверена, что мы тоже готовы на все, особенно на то, чтобы разбудить вас завтра обязательно, друзья. В 7 утра присоединяйтесь, Наташа Ковалева,
1: Арина Перепелкина
0: и Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В прибрежных селах Провиденского округа началась традиционная добыча морского зверя. Охотники Янракенота первыми открыли мор зверобойный сезон. Об этом сообщил в РИО главы муниципалитета Владислав Набиев. Накануне территориальная соседская община коренных малочисленных народов севера из Янракенота добыла первого кита. Его загарпунил охотник-промысловик пятого разряда Максим Гуванраль.